0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
0: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджон. За режиссерским пультом работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Сегодня состоится ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская ГЭС». Хабибулло Назарзода принял участие в совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов ИКАО. Таджикские врачи изучают передовой опыт Турции в сфере здравоохранения. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана проходит ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская гидроэлектростанция». Об этом сообщает администрация «Рагунская ГЭС». Как отметил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании парламенту от 16 декабря 2025 года, в сентябре 2027 года будет введен в эксплуатацию третий агрегат Рагунской гидроэлектростанции, что позволит полностью обеспечить энергетическую независимость страны. Рагунская ГЭС, признанная одним из крупнейших гидроэнергетических сооружений века, строится на реке Вахш. Электростанция будет состоять из 6 гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт каждый. После полного завершения строительства высота плотины Рагунской ГЭС достигнет 335 метров, а ее общая установленная мощность составит 3600 мегаватт. Благодаря таким показателям Рагунская гидроэлектростанция станет крупнейшей гидроэлектростанцией Центральной Азии. На совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов Международной организации гражданской авиации, состоявшемся с 9-10 июня в городе Кастелланта, Италия, обсуждались актуальные вопросы развития авиационной отрасли, в том числе повышение уровня безопасности полетов. Об этом сообщает агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. В совещании приняли участие директор агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода, генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации ИКАО Хуан Карлос Салазар, директор регионального отделения ИКАО по Европе и Северной Атлантике Николас Рао. Обсуждались вопросы внедрения международных стандартов и рекомендаций ИКАО, развития регионального международного сотрудничества, обмена передовым опытом расширения воздушных маршрутов и обеспечения устойчивого развития сектора гражданской авиации. Рабочая группа Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан находится с ознакомительной поездкой в Турцию, сообщает министерство. Члены таджикской делегации изучили вопросы современной оценки эпидемиологической ситуации, механизмы оповещания на районном, региональном и республиканском уровнях, порядок сбора, хранения, упаковки и транспортировки биологических образцов, а также меры по изоляции пациентов и защите медицинских работников. Особое внимание было уделено координации деятельности служб эпидемиологического надзора лабораторных и клинических подразделений, обмену информацией, а также выявлению существующих проблем и препятствий в данной сфере. Книга древних

0: Переходим к зарубежным новостям. Страны Азии и Тихоокеанского региона должны активизировать сотрудничество для создания более чистой, надежной и взаимосвязанной энергетической системы, способной обеспечить трансграничную передачу электроэнергии. С таким заявлением президент Азиатского банка развития Масата Канда выступил на открытии Азиатского форума по чистой энергетике, который проходит в штаб-квартире АБР Маниле. По словам главы банка, последние события продемонстрировали уязвимость существующих энергетических систем и необходимость более тесного регионального взаимодействия. Он подчеркнул, что ни одна страна не может самостоятельно обеспечить полную энергетическую безопасность, а создание единой региональной энергосистемы позволит укрепить устойчивость экономик и повысить надежность энергоснабжения. Число смертельных случаев при заражении вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 127. Как передает репорт, об этом сообщил Министерство связи по делам СМИ Демократической Республики. По данным ведомства, число подтвержденных случаев инфицирования Эболы достигло 635. Летальность составляет около 20%. По последним данным Всемирной организации здравоохранения в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и 2 летальных исхода. Ранее сообщалось о 115 умерших и 598 инфицированных в Республике Конго. Отметим, что сегодня Госдепартамент США объявил о выделении 20 миллионов долларов для обеспечения противодействия вирусу Эбола в соседних Бурунди, Кении, Руанде и Южном Судане. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио Овози Тоджик. Не переключайтесь.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя.
1: Вот. Я все же...

Ramzi Ekermatlo, Mehrini Gori Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: основа о воде. Всемирная организация здравоохранения «Детский фонд» призвали мировое сообщество увеличить инвестиции в развитие служб водоснабжения, санитарии и гигиены, чтобы более эффективно бороться с инфекционными заболеваниями. В опубликованном в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, 4 миллиарда к санитарным услугам должного уровня, а 3 миллиарда лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях. Пишет ТАСС. ВОЗ ведут мониторинг выполнения целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существующий прогресс продвижения к универсальному доступу человечества, все еще существуют огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг. Согласно докладу, с 2000 года почти 2 миллиарда людей получили доступ к основным услугам водоснабжения, 2 миллиарда – к санитарным. В то же время существует масштабное неравенство доступности, наличия и качества этих служб. По оценкам ООН, 785 миллионов человек не имеют базовых услуг в сфере водоснабжения. Из них 144 миллиона вынуждены пить воду из рек, озер и других водостоков и водоемов, которые не подверглись обеззараживанию. Мыть руки с мылом у себя дома не имеет возможности 3 миллиарда людей, указывает ВОЗ. В наименее развитых странах этой возможности лишены почти 3/4 жителей. В докладе говорится, что ежегодно около 297 тысяч детей в возрасте до 5 лет умирают от диареи, ставшей следствием отсутствия должной санитарии и гигиены. Проблема водных ресурсов превратилась в одну из самых главных в сфере жизнеобеспечения, ведь вода – самый главный продукт. Человек состоит на 65-85% из воды, то снижение ее содержания всего на 10% в организме приводит к тревожным сигналам и нарушению здоровья человека. Обезвоживание, то есть падение содержания воды всего на 15%, приводит к смерти. В настоящее время 70% территории нашей планеты покрыто водой. При этом пить можно только 1% этой воды. Легкодоступны для человека всего лишь 1% водных запасов. Однако даже этой ничтожной доли было бы достаточно для удовлетворения наших потребностей, если бы вода была распределена равномерно по местам обитания людей. Средний Восток, Северная Азия, северо-восток Мексики, большая часть Африки, многие западные штаты Америки, часть Чили и Аргентины, а также почти вся Австралия страдает от неустойчивого водоснабжения. За последние 40 лет количество пресной воды на каждого человека в мире уменьшилось на 60%. В течение последующих 25 лет предполагается дальнейшее уменьшение еще в 2 раза. С каждым годом проблем доступа к водным ресурсам становится острее. За последние 50 лет в мире произошло целых 507 конфликтов, связанных с доступом к воде. 21 спор привел к военным действиям. Сельское хозяйство – основной потребитель пресной воды. В настоящее время оно потребляет 87% имеющейся воды. Продукция, производимая на орошаемых землях, в 2-5 раз дороже, чем выращиваемая за счет выпадения дождей, так как стоимость топлива и гидросооружений постоянно возрастает. При поливе с помощью дождевальных установок или иных оросительных систем обычно расходуется гораздо больше воды, чем нужно растениям. Эта вода в дальнейшем поступает в реки и водоемы со всеми теми растворенными в ней химическими веществами, которые применялись на полях. Минеральные удобрения, пестициды, инсектициды – все это в большем количестве оказывается в реках в составе сельскохозяйственных стоков, что тоже является одной из проблем сегодняшнего дня. По словам специалистов, мир находится на грани водной катастрофы. Каждый житель Земли испытывает острую нехватку питьевой воды, а это почти 780 миллионов человек. В то же время, по расчетам французской организации «Solidarité Internationale», без доступа к чистой питьевой воде в мире в настоящее время остаются почти 2 миллиарда человек. По прогнозам экспертов ООН, к 2050 году необходимость воды увеличится на 20%.
1: Каждая страна своеобразна, и как бы одинаково вода не являлась основой жизни для всех, ее использование для решения социальных, экономических и экологических целей отличается для каждой страны в зависимости от существующих условий и возможностей. К примеру, в Таджикистане воду можно считать даже ключевым звеном национальной безопасности, поскольку она наряду с обеспечением здоровья, продовольствия, экологической устойчивости также дает более 98% электроэнергии страны. Электроэнергия, в свою очередь, является локомотивом любого развития. Значимая часть водных ресурсов республики используется в сельском хозяйстве, которое дает более 20% внутреннего валового продукта страны. При этом более 80% продукции сельского хозяйства получается из орошаемого земледелия. При этом уместно отметить также важность данного сектора в обеспечении занятости населения. Более 70% сельского населения страны заняты именно в сельском хозяйстве. Несомненно, вода является ключевым ресурсом для обеспечения здоровья и жизнедеятельности населения страны. Обеспечение всеобщего доступа к безопасным источникам питьевой воды и нормальному условиям санитарии является одним из важных задач в рамках цели устойчивого развития. На страновом уровне они включены как важный приоритет национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. Главным лозунгом данной стратегии является трансформация Таджикистана из аграрно-промышленной на индустриально-аграрную страну. И в этом контексте вопросы промышленного водоснабжения также выходят на первый план. Важна роль воды также в развитии рыбного хозяйства и туристического комплекса страны, ныне объявленной правительством как одно из приоритетных направлений для будущего развития страны. Таджикистан богат водными ресурсами и красивейшей природой, высокими снежными вершинами, бурными горными реками, красивыми озерами, горячими и лечебными источниками. И практически весь туристический потенциал страны также базируется на воде. И развитие этого комплекса, несомненно, даст хороший толчок социально-экономического развития страны на людей. Но особо хотел бы подчеркнуть ценность этого незаменимого ресурса в еще одном весьма важном направлении – регионального межгосударственного сотрудничества. Таджикистан и других соседних государств объединяют две великие реки региона, Амударья и Сырдарья, которые независимо от любых ситуаций объединяют нас, заставляют нас сотрудничать. А сотрудничество, как известно, является основой для обеспечения мира, стабильности и развития в любом регионе.

0: раннего времени в Таджикистане насчитывалось более 14 тысяч малых, средних и крупных ледников, но сегодня уже более 1000 из них исчезли. Специалисты выражают обеспокоенность по поводу потери ледниками объема почти на 30%. И этой неуклонно продолжающейся тенденции крупнейший континентальный ледник, который только за последние 10 лет потерял в объеме около 2 квадратных километров льда. Крупнейший в Центральной Азии ледник на Памире за последние годы отступил от своих первоначальных размеров почти на километр. Сейчас нижняя часть этого ледника разбита трещинами на протяжении почти 8 километров и покрыта ледяными озерами, что свидетельствует о деградации самого большого ледника в регионе. К 2050 году в Таджикистане могут исчезнуть еще 1000 малых и средних ледников.
1: Меня зовут Дмитрий, фамилия Петраков. И сейчас ситуация такая, что изменение климата, как все хорошо знают в Таджикистане, приводит к усиленному таянию ледников. И за счет этого воды в реках становится больше, но не во всех. Там, где площадь ледников мала и сами ледники маленькие, уже пошел обратный процесс. Сток падает, реки, может быть, не высыхают, но сток сокращается и меняется. В летнее время воды становится меньше. Другой аспект – это опасные природные процессы, которые связаны с таяниями ледников. Вот это главное. А дальше уже надо исходить из того, что делать, как нам жить, как с этим бороться. Как нам все-таки поменьше ощущать последствия изменений климата на себе. И отрадно, что люди понимают, что никуда не деться от изменений климата. Они уже идут, и они будут продолжаться. И, естественно, водные ресурсы в бассейне Аральского моря ограничены. Скажем, в Таджикистане их много, а в соседних странах их мало.
2: Что-то вот произошло, остановилось?
1: По крайней мере, усиливается качество научных исследований, увеличивается их количество. Значит, мы можем более точно прогнозировать последствия изменений климата. В Таджикистане основан глицеологический центр. И с моей точки зрения, это замечательно.
2: Какова картина? Это так ужасно, как описывают?
1: Картина зависит от положения ледников. В целом, по окраинным хребтам всей Центральной Азии таяние льда и, можно сказать, исчезновение ледников идет достаточно быстро. А если мы уходим вглубь горных стран, что Памира, что Тяньшаня, там эти процессы намного медленнее. Например, ледник Фетченко, он сокращается, но намного более медленными темпами, чем ледники, скажем, Гиссарского хребта. И такая же ситуация на Тяньшане.
2: Бытует такое мнение, что это все-таки какой-то круговорот, что это когда-то уже было давно-давно, миллионы лет тому назад. Это просто все повторяется? Или это все-таки так трагично?
1: К сожалению, нет. К сожалению, это так трагично. Потому что такой концентрации двуокиси углерода, то есть углекислого газа, в атмосфере не было последние 3 миллиона лет.
2: Мы за 100 лет...
1: 3 миллиона лет назад, в общем-то, человечества еще не было. И все какие-то попытки восстановить тогдашний климат, тогдашние изменения климата, они слишком не так.
0: Другой большой вопрос катастрофы – усыхание Аральского моря. Орошаемая площадь в регионе увеличилась почти в 2 раза, достигнув более 8 миллионов гектар. Вследствие этого вдвойне увеличился и забор воды из Амударьи и Сырдарьи, что привело к резкому сокращению притока в Аральское море и, соответственно, его обмелению. На сегодня море потеряло более 90% своего прежнего объема и более 80% площади, что, в свою очередь, породило массу проблем не только экологического, но и социально-экономического характера. Масштабы кризиса Аральского моря огромны и, как неоднократно было отмечено, давно уже перешагнули рубежи Центральной Азии. Сегодня Центральноазиатский регион также сталкивается с новыми вызовами, среди которых особую тревогу вызывает изменение климата и рост населения, которые, с одной стороны, приводят к сокращению запасов водных ресурсов, а с другой – к росту водопотребления.

Климат нашей планеты планомерно меняется, как это происходило на протяжении миллионов лет в силу самых разных причин. К современным изменениям приложил руку и человек. Иногда может показаться, что выводы одних наблюдений ученых противоречат другим, но в целом они иллюстрируют одну и ту же картину глобального потепления.

Уважаемый слушатель, ЮНЕСКО внесла в Всемирный список культурного наследия человечества шелководство и традиционное производство шелка для качества и традиции рассказывания анекдотов Хаджа Насреддина Афанди. Решение об этом было принято в ходе 17-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО в марокканском городе Рабат. Первая заявка была подана Таджикистаном, Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном, а вторая – Таджикистаном совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном. Официальное внесение шелководства и традиционного производства шелка для качества и традиция рассказывания анекдотов Хаджа Насреддина Афанди во Всемирный список культурного наследия человечества является одним из важных достижений для защиты и популяризации наследия предков, представления народного творчества, богатой старинной культуры таджикского народа на международной арене. В Рабате во Всемирный список культурного наследия был внесен еще один элемент – Ночь Ялдо, которая отмечается в Таджикистане, Афганистане и Иране. Однако предложение внесения праздника в список было внесено Ираном еще 5 лет назад и поддержано лишь в 2022 году. В ходе сессии были рассмотрены и другие совместные номинации Таджикистана, в том числе праздник Мергон, традиционная вышивка в Центральной Азии, искусство изготовления рубабы и игры на нем. Напомним, ЮНЕСКО в 2018 году включила искусство вышивания чакана в Таджикистане в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. И сегодня, уважаемые слушатели, мы немного расскажем о традиции шелководства. В эпоху синтетических материалов, пластиков и вторсырья настоящий шелк, как и 5000 лет назад, производится из нитей, которые изготавливают личинки тутовых шелкопрядов, наедающиеся листьев шелковицы, чтобы сплести себе из них кокон. С изготовлением шелка связано много удивительных фактов. Отметим, что человек пользуется услугами шелкопрядов более 5000 лет назад. Об этом говорят археологические находки. В частности, обнаруженный учеными в Китае кокон тутового шелкопряда разрезанный острым ножом. Самые древние обнаруженные изделия из шелка относятся примерно к тому же времени. Речь идет о лоскуте ткани, в которой был завернут ребенок, умерший в китайской провинции Хэнань примерно в 3630 году до нашей эры. Все это время шелковые нити для человека создавали гусеницы тутового шелкопряда. Причем интересно, что этот самый тутовый шелкопряд, специально выведенный человеком, вид, который сильно отличается по производственности и другим параметрам от диких сородичей. Так, он производит примерно в 10 раз больше нити, откладывает больше яиц, имеет более крепкое здоровье. Это один из самых ранних видов, выведенных человеком для собственного употребления, причем безо всяких знаний о генетике. Правда, особи этого одомашненного вида разучились летать, поэтому самцы не могут самостоятельно найти самку для спаривания и пользуются для этого услугами человека. А еще они не боятся хищников и поэтому потеряли маскировочную окраску, зато они крупнее диких сородичей на всех стадиях и быстрее растут, лучше переносят скученность, а значит более пригодны коммерческому использованию. А еще тутовый шелкопряд, выйдя из кокона, до весьма скорого конца своих дней ничего не едят, потребляя запасы питательных веществ, накопленные на стадии гусеницы. По легенде, шелководство – первое приспособление для изготовления шелковых тканей изобрела Лэй Цзу, легендарная супруга желтого императора Китая Хуанди в 27 веке до нашей эры. Рассказывает, что к ней в горячий чай упал кокон шелкопряда. Нить стала отделяться от кокона, и так понравилось Лэй Цзу, что она убедила мужа отдать ей рощу тутовника. Стала разводить шелкопряд, затем изобрела катушку, объединяющую отдельные тонкие нити в одну, а после ткацкий станок. Самое примечательное, что насекомые не единственные производители нити, подходящие для изготовления ткани. Одна из самых тонких, самых дорогих тканей висон делается из нити, вырабатываемой морским моллюском под названием благородная пина. Чтобы закрепить створки своей раковины на камнях и прочих предметах под водой,
Весон неоднократно упоминается в Библии как символ роскоши, а древние египтяне заворачивали в изготовленную из него ткань мумии при бальзамировании. При этом нить пина, обработанная лимонным соком, навсегда приобретает невыцветающий с годами золотистый оттенок. Весон крепок, прекрасно сохраняет тепло и настолько тонок, что, по легенде, перчатки из него можно сложить в скорлупу грецкого ореха, чулки, табакерку. Впрочем, это лишь легенда. Но вернемся к тутовому шелкопряду. Он не просто так стал нашим героем, благодаря тому, что, как было сказано выше, отличается от прочих видов наибольшей производительностью. Личинка тутового шелкопряда питается листьями одного дерева и увеличивается 10 тысяч раз. Причем, как опять-таки следует из названия, питается он листьями тутовника или шелковицы, лиственного дерева, которые вырастают в теплом, умеренном субтропических поясах Евразии, Африки, Северной Америки. Вообще-то человек культивирует тутовник более 2000 лет и использует его плоды для изготовления начинки для пирогов, вина, водки и иных напитков. Но у шелкопряда с деревом особенная связь. Дело в том, что листья шелковицы, особенно белые, за что они особо любимы шелкопрядами и в меньшей степени черные, выделяет, хотя и в очень небольших количествах, особое химическое вещество – цисжасмон. Именно им пахнет жасмин. У гусеницы шелкопряда, шелковичного червя, в усиках имеется специальный обонятельный рецептор, который активируется только цисжасмоном и заставляет гусеницу двигаться к источнику запаха. Крепкая внутренняя связь гусеницы шелкопряда с листьями тутовника не означает, что такая гусеница не может есть больше ничего. В крайнем случае она выживает на листьях латука и свеклы, но качественный шелк получается только на основе листьев тутовника. Почему? Самый короткий ответ. Так исторически сложилось. Растения миллионы лет защищались от поедания, помимо прочего, изменяя свой состав, а растения видным живым существам нужна была еда, поэтому они изменили свою физиологию, постепенно приспосабливаясь к тем или иным растениям и получая максимум от имеющихся ресурсов. Плетя кокон, каждая гусеница производит километры нити. Наконец мы подошли к ключевому моменту в жизни шелкопряда. Гусеница понимает, что расти дальше некуда, пора в кокон, и начинает он и кокон себе усиленно плести. Зачем? Чтобы спокойно пережить в нем стадию куколки, во время которой насекомое остается неподвижным и претерпевает радикальные физические изменения, в частности, отращивает крылья. В животном мире, если ты маленькая, неподвижная, беспомощная, но очень питательное существо, тебя, скорее всего, съедят. Кокон же дает хоть какую-то защиту. Строится он с крепкой нити толщиной 10-30 микрон, состоящей из белков фибролина и серицина. Треугольное сечение, благодаря чему она, как призма, преломляет свет и придает шелковым тканям характерный блеск. Нити на кокон уходит много, до 3000 метров. Длина гусеницы, напомним, порядка 6-7 сантиметров, из которой, впрочем, человеку достается примерно треть, то есть 300-900 метров, в зависимости от породы гусеницы и условий, в которых она жила, набирала силы. Гусеница плетет свой кокон с твердым намерением через 2-2,5 недели, выделив особые энзимы, разрушающие нить, выйти наружу, обратившись взрослой крылатой мохнатой бабочкой. В абсолютном большинстве этим планом, оказывается, не суждено реализоваться. Чтобы получился килограмм шелка сырца, нужны коконы от 1 до 3 тысяч гусениц, а тем, в свою очередь, понадобится от 60 до 100 с лишним килограммов листьев тутового дерева, которые они будут азартно поедать на протяжении примерно полутора месяцев. Таким образом, наличие необходимого количества листьев – узкое место шелководства. Вот если бы ученым удалось генетически модифицировать тутового шелкопряда, чтобы он смог есть что-нибудь более распространенное, например, пластиковый мусор, и давать качественную нить. Всего в мире ежегодно производится порядка 200 тысяч тонн шелка сырца. Около 90% всего мирового производства шелка приходится на Китай.

0: Уважаемые слушатели, более интересно расскажет о шелке этнограф Лариса Додихудоева.
1: Искусство шелководства, это, конечно, является брендом народов Центральной Азии, поскольку многие из них, особенно таджики, прежде всего таджики и узбеки, они занимались этим ремеслом очень хорошо. Но у нас, например, в этнографическом архиве есть некоторые фотографии известного в прошлом кинооператора Ивана Кузина о том, как делали шелк в Худжанде. И там несколько было фотографий. Это очень-очень сложное производство. Кажется, так просто. Значит, черви едят тутовые листья и, казалось бы, все собрал. Нет, однако, это не так. Во-первых, надо очень хорошо знать процесс. Надо хорошо, знаете ли, вот эти нити, потом они варят и берут.
2: Видимо, это какая-то температура определенная,
1: да.
2: Нужна какой-то микроклимат.
1: Да. И в Худжанде это является очень древним ремеслом. И, знаете, вот в прошлом году я была на заседании Европейский Союз, поддерживал этот проект в основном в Таджикистане и Узбекистане, чтобы возродить это ремесло. Но когда вот я услышала доклад технологов из технологического университета Таджикистана, как это сложно, как необходимо каждую нить подвергать контролю. И это очень трудный процесс, от которого зависит качество. А некачественные материалы, некачественные нити, они не могут быть брендом, понимаете? Поэтому, в общем, там вот этот вопрос как раз и обсуждался. Что предпринять, чтобы вот это шелководство поставить на какие-то такие технологические основы, использовать новую технику, использовать даже компьютерную технику. Но это же целая задача, проблема для всех. Потом очень важно, знаете, дизайн. У нас как-то любят большие такие рисунки, тогда и яркие очень. Тогда как ценятся именно дизайнерские вещи,
2: вот
1: тонкие.
2: Атлас – это же все-таки
1: да,
2: шелк.
1: Да, это вот из него и делают.
2: Да, атлас – это шелк.
1: Да, это атлас. Вообще вот атлас называют икат во всем мире. Икат. Это вот чисто таджикское, от арабского слова, что он гладкий такой, это атлас. А вообще это во всем мире называется икат. И у нас модельеры, ну, как говорится, изобретают очень интересные модели. Мы видим это на разных показах, шоу. Вот у них тоже, понимаете, они страдают от того, что иногда некачественный материал шелковый. Поэтому заинтересованность в том, чтобы поставить на какой-то промышленный поток, причем очень хорошего качества материал, шелк, это, конечно, очень важно. У нас очень много-много таких хороших экспонатов находится именно в этнографическом музее. Угу. Вот там действительно мы видим образцы высокого качества. Они делались на простом станке. Казалось бы, очень примитивно.
2: Тончайше.
1: Какой дизайн, не яркий, но зато с какой выдумкой. Эти сочетания, какие они сложные, интересные. И наш вот как раз-таки этнографический музей очень богат подобными образцами. Но я поздравляю от всей души, я очень рада, потому что действительно это ремесло очень древнее, оно действительно является как бы паспортом ремесленного производства.
2: Вот что интересно, да, казалось бы, китайцы должны были внести эту номинацию, но получилось так, что вот именно среднеазиаты вот внесли, и все-таки где раньше было это производство? Все-таки в Китае или?
1: Нет, конечно, в Китае.
2: В Китае.
1: Шелк пришел из Китая. Это уже известно.
2: Шелковый путь – это бренд всех, да? Это наше лицо, это нас знают по шелковому пути, и без внесения, думаю, без признания шелководства.
1: Конечно, наш, как говорится, имидж, имидж вот среднеазиатских республик, прежде всего Таджикистана и Узбекистана, он, конечно, будет неполный без этого. Ну, знаете, иногда вот воспринимаешь или копируешь что-то, а достигаешь высшее достижение, у тебя выше могут быть, чем изначально вот какой-то образец тебе послужил. Ну, китайцы, конечно, китайские ремесленники, они великолепную. Я не знаю, почему они не приняли в этом участие.
2: На ваш взгляд, какие еще производства или что у нас остается за пределами? Что бы вы могли еще предложить для внесения в этот замечательный список?
1: У нас кундаль. Это орнаментальная роспись по рельеф на такой поверхности. Она сохранилась только в Таджикистане. Раньше вот сохранилась, знаете, вот в Самарканде могила Тимура. Там есть на потолке кундаль. Но он как-то в Узбекистане не пользуется. В Афганистане он был. Он тоже как-то, ну, утратил свое значение. Остался только в Таджикистане. Вот я бы кундаль. Мне кажется, это, ну, это уникальное теперь получается искусство. Хотя он в средние века был, и у нас есть такие образцы. То очень нравится экспертам из-за границы в Таджикистане, это резьба пальцев. Вы знаете, я была на одной конференции по сохранению нематериального наследия в Алма-Ате. Это тоже ЮНЕСКО, кстати, проводила. Но один эксперт из Узбекистана, женщина, она, кажется, посетила нас Кохи-Навруз. И она говорит, я никогда не забуду зал с этой резьбой по дереву. Это грандиозно. Она так долго об этом говорила. Она была просто ошеломлена уровнем, понимаете, этой резьбы по дереву. Она так искренне говорила и говорила, вот у нас нет в Узбекистане такого. Мы должны это сделать. Поезжайте в Таджикистан, посмотрите этот зал Кохи-Навруз с резьбой по дереву. Да, вот это из Таравшани.
2: Вот вы знаете, в обыденном доме вы просто поднимите глаза на потолок, и вы получите вот это сокровище. Это, наверное, сейчас стоит миллионы, вот эта работа высочайшего класса в любом доме.
1: Да?
2: Я могу это поручиться. У них гостиные сделаны так. И вот эта резьба по дереву, это потолок, это вот шкафы для посуды и для
1: сундукачей,
2: да, это вот произведение искусства.
1: Ну вот, видите, и вообще вот Заравшан тоже очень славится. Заравшанская, вот 10-11 век, это вообще больше нигде нет, только в наших музеях. Все эксперты в едином мнении, что вот колонны 10-11 века из Абурдона, Фолгара и других частей, они просто не имеют себе равных. Поэтому, конечно, резьба по дереву. И видите, как это искусство живо в наше время. Вот особенно важно это. Это не уходящее, а это живущее.
2: Ну, я думаю, что у нас еще все впереди, что наши этнографы, фольклористы, они могут предложить подготовить документацию, и наш Таджикистан снова будет сидеть в числе лидеров, представляющих свои замечательные искусства.

Немного фактов о шелке. Шелк – любимый материал всех времен и народов. Его замечательные свойства с древних времен ценились на вес золота. Много разных легенд ходят вокруг процесса изготовления шелка и его распространения по всему миру. До сих пор шелк очень высоко ценят за его красоту и особенности. Этот утонченный нежный материал на самом деле очень прочный. А все благодаря составу шелковой нити, в которую входит смесь белков и слюна гусеницы шелкопряда. Только представьтесь, прочность шелка превышает даже прочность стали в эквивалентном соотношении. Также в его состав входит сирицин, поэтому в изделиях из натурального шелка никогда не заведутся клещи, сапрофиты и другие паразиты. Именно благодаря своей прочности и эластичности шелковая нить до сих пор широко используется в современной медицине, способствуя ускоренному процессу регенерации. Но у шелка есть одно отрицательное свойство, из-за которого эта прочность со временем ослабевает, а именно плохая светостойкость. Всего 200 часов прямого солнечного света будет достаточно, чтобы нарушить структуру материала и ослабить его прочность в два раза. Несмотря на плохую устойчивость к свету, шелковое полотно абсолютно нечувствительно к воздействию спирта и уксуса. В одежде из натурального шелка не будет холодно зимой и жарко летом. Этому способствует хорошая терморегуляция материала. Интересно, что контакт с шелковой тканью благотворно влияет на сухую раздраженную кожу. Процесс изготовления шелка был окутан строжайшей тайной, за разглашение которой грозила смертная казнь. Так дорого ценился этот материал. Один кокон такой бабочки содержит от 300 до 1500 метров шелковой нити. Естественно, секрет производства этой замечательной, невероятно красивой ткани неоднократно и безуспешно пытались выяснить в других странах. Византийский император Юстинианин пошел на хитрость и отправил в Китай на разведку двух монахов, которые смогли обмануть китайцев и аккуратно спрятали личинки шелкопряда в бамбуковые посохи. Вот так, избежав гибели, византийские лазутчики вывезли из Китая не просто яйца бабочки, а секрет шелководства. Существует еще одна красивая история о не менее хитрых индусах, которые в погоне за тайное производство шелка также удалось обойти бдительность китайцев. Посватался как-то индийский царь китайской принцессе, а в качестве приданного потребовал личинки шелкопряда и семена тутового дерева. Влюбленная принцесса ради жениха спрятала их в свою прическу и тоже вывезла из страны.

Шелковая ткань всегда приковывала взгляды за счет своего мерцания с рассеиванием света. Такой эффект создает многослойная призматичная структура нити. Именно это мерцание дорогого шелка, по мнению историка Льва Гумилева, изгубило Рим, который буквально поглотила шелковая лихорадка. Слишком много золота из казны уходило на покупку этого драгоценного материала. И все это несмотря на то, что армия наиболее сильно нуждалась в финансовой поддержке, которую так и не получила в полной мере. В 15 веке во Франции верили, что шелк повышает любовную силу, поэтому постели любовников застилали именно этим материалом. В России шелк начали производить только при Петре I. В современном мире шелк применяется не только в текстильной промышленности, но и в технике и авиации. Из него изготавливают парашюты, различные фильтры, оболочки для воздушных шаров и многое-многое другое.

новости на канале OVOZ.UJK. Ознакомьтесь с анонсами. Сегодня состоится ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская ГЭС». Хабибулло Назарзода принял участие в совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов ИКАО. Таджикские врачи изучают передовой опыт Турции в сфере здравоохранения. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана проходит ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская гидроэлектростанция». Об этом сообщает администрация «Рагунская ГЭС». Как отметил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту от 16 декабря 2025 года, в сентябре 2027 года будет введен в эксплуатацию третий агрегат Рагунской гидроэлектростанции, что позволит полностью обеспечить энергетическую независимость страны. Рагунская ГЭС, признанная одним из крупнейших гидроэнергетических сооружений века, строится на реке Вахш. Электростанция будет состоять из 6 гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт каждый. После полного завершения строительства высота плотины Рагунской ГЭС достигнет 335 метров, а ее общая установленная мощность составит 3600 мегаватт. Благодаря таким показателям Рагунская гидроэлектростанция станет крупнейшей гидроэлектростанцией Центральной Азии. На совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов Международной организации гражданской авиации, состоявшемся с 9-10 июня в городе Кастелланта, Италия, обсуждались актуальные вопросы развития авиационной отрасли, в том числе повышение уровня безопасности полетов. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. В совещании приняли участие директор Агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода, генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации ИКАО Хуан Карлос Салазар, директор регионального отделения ИКАО по Европе и Северной Атлантике Николас Рао. Обсуждались вопросы внедрения международных стандартов и рекомендаций ИКАО, развития регионального международного сотрудничества, обмена передовым опытом расширения воздушных маршрутов и обеспечения устойчивого развития сектора гражданской авиации. Рабочая группа Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан находится со знакомительной поездкой в Турцию, сообщает министерство. Члены таджикской делегации изучили вопросы современной оценки эпидемиологической ситуации, механизмы оповещания на районном, региональном и республиканском уровнях, порядок сбора, хранения, упаковки и транспортировки биологических образцов, а также меры по изоляции пациентов и защите медицинских работников. Особое внимание было уделено координации деятельности служб эпидемиологического надзора лабораторных и клинических подразделений, обмену информацией, а также выявлению существующих проблем и препятствий в данной сфере. Книга «Древний Хуталь» издана по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщило агентство, книга издана на основе археологических материалов о столице Древнего Хуталя, города Хульбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков широкого круга читателей, интересующихся историей Древнего Хуталя. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Страны Азии и Тихоокеанского региона должны активизировать сотрудничество для создания более чистой, надежной и взаимосвязанной энергетической системы, способной обеспечить трансграничную передачу электроэнергии. С таким заявлением президент Азиатского банка развития Масата Канда выступил на открытии Азиатского форума по чистой энергетике, который проходит в штаб-квартире АБР Маниле. По словам главы банка, последние события продемонстрировали уязвимость существующих энергетических систем и необходимость более тесного регионального взаимодействия. Он подчеркнул, что ни одна страна не может самостоятельно обеспечить
полную энергетическую безопасность, а создание единой региональной энергосистемы позволит укрепить устойчивость экономик и повысить надежность энергоснабжения. Число смертельных случаев при заражении вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 127. Как передает репорт, об этом сообщил Министерство связи по делам СМИ Демократической Республики. По данным ведомства, число подтвержденных случаев инфицирования Эболой достигло 635. Летальность составляет около 20%. По последним данным Всемирной организации здравоохранения в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и 2 летальных исхода. Ранее сообщалось о 115 умерших и 598 инфицированных в Республике Конго. Отметим, что

0: сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
1: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Друзья Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

А вы были на Паншамбе-базаре? Одному из самых крупных и красивых рынков Центральной Азии исполняется 55 лет. Одному из самых крупных и красивых крытых рынков региона исполнилось 55 лет. Расположен он в Худжанде, называется Паншамбе, что в переводе означает «четверг».

день, когда сотни лет назад тут велась бойкая торговля. Нынешнее здание рынка с арками и колоннами, построенное в 1964 году, стало достопримечательностью Сугда. Да и сам базар, можно сказать, веками не менял своего места. Настоящий восточный базар Паншамбе. Здесь шумно, тесно. Очень много людей, которые приезжают со всех уголков Таджикистана. Приводит слова историка-этнолога Мухиджинджона Файзулоева, который подчеркивает, что в этом месте купить можно практически все. Разумеется, надо торговаться. Куда ж без этого на традиционном восточном базаре. Тем более, не сделав это, можно обидеть продавца. Конечно, он уже не тот восточный базар, каким был когда-то, сотни лет назад, но все равно сходить туда интересно, если не ради покупок, то хотя бы ради колорита восточного азиатского мира. Так считают люди, побывавшие на Паншамбе базаре. Ну а что там продают? На рынке реализуется весь перечень необходимых для жизни жителей продуктов. И здесь постоянно многолюдно. Тут можно найти практически все. Фрукты, овощи, бахчевые, восточные сладости. Причем не только из Таджикистана, но и из соседних стран. Из Узбекистана, Кыргызстана, из Пакистана, Китая. Предприниматели еще завозят экзотические фрукты из Ближнего Востока и даже из Африки. Есть цветы разные, выращиваемые в основном в Таджикистане, редко можно встречать цветы, ввозимые из-за границы. Правда, гвоздики привозят из Ташкента, но факт то, что основной объем товаров здесь отечественный. Можно купить обувь, одежду, различную материю. Базар привлекает покупателей своей многокрасочностью, традиционной едой, вкусными запахами и звуками. Здесь продают худжанские, самаркандские и старовшанские лепешки, которых насчитывается почти 50 видов. Продавец Наргиз Муминова рассказала о местной традиции. Покупают лепешки, как правило, для свадьбы. Если невеста сказала «да» или молодую жену привозят в дом супругу, то лепешку разламывают и дают каждому из присутствующих, чтобы все съели кусочек за счастье молодых.

Паншамбе расположена в самом центре Худжанда, напротив мавзолея шайха Муслихиддина. В 60-е годы прошлого века был крупнейшим восточным рынком бывшего Советского Союза. Рынок и сейчас крупнейший в регионе. На нем официально и постоянно работают более 1200 предпринимателей. Кроме этого, ежедневно здесь работает большое количество временных торговцев. Сюда за покупками приезжают не только жители Худжанда из Сагдийской области, но и из других регионов Таджикистана, а также из соседних стран. Первый этаж рынка отведен под продуктовые товары, овощи, фрукты, мясомолочную продукцию. На втором этаже разместились промтоварные магазины.

Рядом с рынком находятся автостоянки, десятки точек общественного питания, гостиницы, обслуживающие данный рынок. Многие частные дома вблизи рынка используются как склады или место проживания продавцов. Рынок с каждым годом расширяется. Сейчас возле него появились новые постройки, среди них так называемый «Афган-базар». Товар сюда в основном завозится из Афганистана. Цены на самом рынке Паншамбе могут меняться несколько раз в течение дня. Это зависит от многих факторов, в том числе от количества и качества завезенных овощей и фруктов, спроса на ту или иную продукцию, от погоды, состояния дорог на горных перевалах, соединяющих разные части республики. То есть рынок успешно выполняет роль регулятора цен на таджикскую импортную плодоовощную продукцию. Название рынка созвучно со столицей Таджикистана – Душанбе, и это не случайно. Эти имена означают дни недели – Душанбе – понедельник, Паншамбе – четверг. В прежние времена, в период Великого Шелкового Пути, в Душанбе торговали по понедельникам, а в Худжанде – по четвергам. Только теперь рынок действует круглый год в любую погоду и непогоду, каждый день без каких-либо выходных и праздников и почти круглые сутки с раннего утра и до позднего вечера. Специалисты считают уникальную архитектуру и декор нового здания рынка его главной особенности. Его строительство велось с середины 20 века и было закончено в 1964 году. Здание базара сочетает в себе элементы классицизма и сталинского ампира, а художественное оформление гармонично выполнено использованием советского восточного стиля. Над центральным входом возвышается полусферический портал, украшенный яркой росписью, а по бокам установлены скульптуры мужчин и женщин. Если же войти внутрь, можно увидеть длинный сводчатый зал со стройными рядами колонн. Построенный в свое время как колхозный рынок, рынок Паншамбе, и сейчас, являясь историко-культурным и архитектурным памятником прошлой эпохи, продолжает успешно выполнять свое главное предназначение, представляя желающим свои торговые площади. Поэтому здесь всегда многолюдно и шумно. Рынок является одним из самых посещаемых мест туристов. Многие иностранцы начинают свое знакомство с древним Худжандом именно с этого рынка. В этот рынок, красочный, всегда по-восточному колоритный, олицетворяющий плодородие земли таджикской, привозят официальные делегации. Ныне Паншамбе-базар – это изящное и величественное творение архитекторов Александра Степницкого, Станислава Волкова и Василия Коршунова, является одной из ярких и важнейших достопримечательностей административного центра Сагдийской области. А вы были на Паншамбе-базаре? Нет? Советуем посетить. Не пожалеете.

Это радио «Овози Тоджик». Международная конференция «Робия и Балхи. Первая женщина таджикской персидской литературы» состоялась в Национальной библиотеке Таджикистана. В работе конференции приняли участие старший советник президента Республики Таджикистан по социальным вопросам и связям с общественностью Масрур Абдуллозода, директор Национальной библиотеки Лутфия Абдухоликзода, ученые, исследователи, писатели и гости из зарубежных стран. Участники конференции отметили выдающийся вклад Рубии Балхи в развитие таджикско-персидской литературы. Было подчеркнуто, что она является первой известной женщиной-поэтессой персидско-таджикского литературного мира, а ее творчество стало символом мудрости, таланта, духовной свободы и мужества таджикских женщин. В ходе мероприятия прозвучали доклады о жизни и литературном наследии поэтессы, ее роли в становлении классической поэзии и значении ее произведений для современного общества –

0: По словам исследователей, Рубия Балхи жила в X веке в эпоху самонидов и была современницей основоположника таджикско-персидской литературы Абу Абдулла Рудаки. Ее поэзия отличается глубокой лиричностью, гуманистическими идеями и высоким художественным мастерством. Ученые также напомнили, что юбилей Рубии Балхи получил международное признание. 1050-летие со дня рождения поэтессы включено в список памятных дат ЮНЕСКО на 2026-2027 годы, что свидетельствует о мировом значении ее литературного наследия. Конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов сохранения и популяризации богатого культурного наследия таджикского народа, а также укрепления интереса молодого поколения к классической литературе и духовным ценностям. Уважаемые слушатели, ну а далее мы предлагаем вашему вниманию программу об этой замечательной женщине. Рубия Балхи – символ духовной силы и достоинства таджикской женщины. Известная таджикско-персидская поэтесса Рубия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода в истории персидской литературы. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 1050-летие Рубии Балхи было внесено в список памятных дат организации на 2026-2027 годы. Международное признание юбилея поэтессы эпохи самонидов подчеркивает вклад таджикского народа в мировую культуру. Стоит отметить, что известная таджикско-персидская поэтесса Рубия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода. В послании президента Республики Таджикистан Маджлиси Ули в декабре 2025 года подчеркивается особая роль Рубии Балхи и женщины в укреплении семьи, сохранении культурных ценностей.
1: Сведений о Рубии Балхи очень мало. Она происходила из знатной семьи в Балхе, одном из важнейших культурных центров Востока. Ее образ, последующая традиция, связан с историей трагической любви, которая привела к ее гибели. Эта история, будучи литературно переработана и многократно переосмыслена, стала частью суфийской и романтической интерпретации любви как пути страдания, очищения и духовного возвышения. Однако, независимо от степени ее исторической достоверности, сама структура этого предания указывает на важный момент. Поэтесса осмысляется через призму конфликта между внутренней свободой и внешними социальными ограничениями. Этот конфликт является ключевым для понимания образа Рубии. С одной стороны, она принадлежит к высокому культурному слою, обладает образованием, владеет политическим языком, включена в литературную традицию. С другой стороны, как женщина, она лишена возможности открытого самовыражения и вынуждена существовать в рамках жестких социальных норм. Поэзия в этом контексте становится не просто эстетическим актом, но формой внутреннего сопротивления, способом сохранения субъективности и права на чувства, мысль и слово. Рубия отличалась красотой и изяществом, высоким уровнем образованности и духовного совершенства, острым умом и поэтическим дарованием. Она была известна как поэт. Она сочиняла стихи, и ее отец не препятствовал ее поэтической деятельности. Отец Рубии скончался, когда она была еще молода. Дальнейшая жизнь Рубии протекала в крайне тяжелых и трагических обстоятельствах. Ее брат Харис категорически запретил ей заниматься поэзией, что придавало ее судьбе характер личной и духовной трагедии. По преданию, брат убил ее в молодом возрасте, задушив в бане за преступление любви. Трагическая гибель Рубии не осталась без отклика в литературе. Так Атарни Шапури посвятил этому сюжету поэтическое произведение. Рубия преимущественно проявляла себя в любовной лирике. Согласно преданию, в момент смерти в бане, она, обмакнув палец в кровь, написала на стене стихи, исполненные любовного чувства, боли и страдания. Отрывок из стихотворения. «Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю. Я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламе, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинул этот, сгорела в любви. Пробил час без тебя, я к концу подошла. Оставайся навек, ухожу, я ушла». В
2: поэтика Рабиа-Балхи отличается лаконичностью, символичностью и опорой на традиционные образы восточной любовной лирики. Сдержанность формы, а сочетается с высокой эмоциональной насыщенностью. Рабиа-Балхи занимает символическое место в истории литературы Востока. Ее образ и творчество становятся моделями для последующих поколений поэтесс. Она формирует тип женской поэзии, основанной на свободе слова и эмоциональной искренности.

Таким образом, изучение творчества поэтессы Рабиа Бахи позволяет увидеть универсальные закономерности женского лирического самовыражения. Рабиа Бахи – первая поэтесса таджикской персидской литературы, архетип женского голоса в восточной поэзии. До нашего времени дошли лишь немного фрагментов стихов, и они являются предметом научных дискуссий. Тем не менее, сам факт сохранения ее имени и ассоциации его с поэзией уже свидетельствует о том, что ее воспринимали как фигуру значимую. Эти стихи демонстрируют включенность в раннюю газельную традицию с ее характерными мотивами любви, разлуки, тоски, верности и внутреннего достоинства. Фигура Рабиа Балхи постепенно приобретает символический статус. В средневековой литературе она становится образом трагической возлюбленной, в суфийской традиции – образом души. Это множество интерпретаций не обесценивает ее образ, а напротив, делает его особенно устойчивым и значимым для разных эпох и культурных контекстов. Современный интерес к Рабиа Балхи связан не только с юбилейными датами, признанием ее значения в литературе, но и с более глубоким процессом переосмысления культурного наследия. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить 1050-летие со дня рождения

мира Бяй-Балхи список памятных дат ЮНЕСКО на период 2026-2027 годов. Важно подчеркнуть, что международное признание юбилея выдающейся таджикской персидской поэтессы Рубяй-Балхи, которая жила в эпоху правления саманидов, подчеркивает богатое культурное наследие таджикского народа.

Таким образом, значение Рабиа-Балхи заключается не столько в объеме сохранившихся текстов, сколько в самом факте ее присутствия в истории. Она является точкой, в которой пересекаются поэзия, история, миф и культурная символика. Она свидетельствует о том, что женский голос существовал в классической культуре с самого начала. И именно поэтому ее восстановление и осмысление сегодня имеет не только научное, но и культурно-этическое значение. Рабиа-Балхи не столько трагическая фигура, но и основоположница женской поэтической традиции таджикской персидской литературы. Ее стихи и судьба стали фундаментом для признания женщин в литературе и культуре региона. Сегодня ее имя воспринимается как символ женской свободы, творчества и духовной жизни.

Руби Абалхи занимает особое место как первая женщина-поэт в истории таджикско-персидской словесности, открывшая путь для последующих поколений женщин-авторов. Ее творчество стало доказательством того, что таджикская литературная традиция с ранних веков основывалась на гуманизме, уважении к личности и силе художественного слова. Ее имя сегодня является неотъемлемой частью литературного канона, а ее образ используется в научных исследованиях, учебных программах и культурных проектах как пример высокой духовной культуры. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности.

памятники. Скульптурные бюсты и удивительные красавицы с тонкими чертами, гордой осанкой и постановом головы, величественным и каким-то сияющим взором. Конференция, посвященная ее творчеству, лирике, значит, рукописи сохранились. Строки звучат. И она действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы. Ее имя не выдумано, а таит, источает свой аромат, вплетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. До озноба, до мурашек. И я снова и снова шепчу строфы, как заклинание в вечность, в облака.

В современных условиях Рубия и Балхи воспринимается как исторический образ образованной, мыслящей и духовно свободной женщины, чье творчество полностью соответствует задачам сохранения национального культурного наследия и воспитания молодежи в духе уважения к языку, литературе и истории. Обращение к ее поэзии способствует более глубокому пониманию истоков таджикской литературы и роли женщины в формировании духовных ценностей общества. Рубия и Балхи не просто легендарное имя, а реальная поэтесса, чье слово прошло через века. Ее творчество стало одним из первых ярких проявлений таджикско-персидской поэзии и навсегда закрепило за ее именем статус символа поэтической искренности, духовной силы и человеческого достоинства. Как отмечается в послании лидера нации, воспитание образованной, сознательной, социально активной женщины является важнейшим условием развития государства и укрепления национальных ценностей. Имя Рубии Балхи навсегда вписано в историю таджикской культуры как символ духовной свободы. Ее наследие подтверждает, что таджикская цивилизация с древнейших времен была источником гуманистических ценностей, высокой культуры и просвещения. Сегодня, следуя идеям, обозначенным в послании президента Республики Таджикистан, обращение к личности Рубии Балхи – это не только акт памяти, но и важный шаг в укреплении духовных основ современного Таджикистана, где уважение к женщине, культуре и слову остается незыблемой ценностью национального развития. Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о великолепной Рубии Балхи. С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!

уважаемые слушатели, это было все то, о чем мы хотели рассказать. Напоминаем, радио ВОЗе Таджик выходит в эфир с 13 часов по душанбинскому времени и в течение 2 часов рассказывает о новостях, истории, культуре, науке и достижениях Таджикистана. Нам остается только пожелать всем удачи и передать микрофоны следующему блоку, блоку на узбекском языке. Оставайтесь с нами на радио. Овози Таджик.

Нозияй Караматулло, Мехрини Гури Рустам, Фарух Хасанов ва Гурухи Шамс. 20 автоми июн, Майдони Истекло. Концерти Бузурги Байналмилали бахшида ба рузи ваҳдати милли. Даромад озод.

Нозия Караматуло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов, Вагуру Хишамс, Бисто Автоми Юн, Майдони Истекло, Концерти Бузурги Байнал Милали, Бахшида Барузи Вахдати Мили, Даромат Озот.

0: В эфире радио «Овози Тоджик».
1: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
0: Ведь радио «Овози Тоджик» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках. Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
1: Радио «Овози Тоджик» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
0: Радио «Овози Тоджик». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
1: Радио «Овози Тоджик».
2: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок радио «Овози Тоджик» начинает свою работу в студии Метабарины Мунджон. За режиссерским пультом работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Сегодня состоится ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская ГЭС». Хабибулло Назарзода принял участие в совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов ИКАО. Таджикские врачи изучают передовой опыт Турции в сфере здравоохранения. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана проходит ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская гидроэлектростанция». Об этом сообщает администрация «Рагунская ГЭС». Как отметил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании парламенту от 16 декабря 2025 года, в сентябре 2027 года будет введен в эксплуатацию третий агрегат Рагунской гидроэлектростанции, что позволит полностью обеспечить энергетическую независимость страны. Рагунская ГЭС, признанная одним из крупнейших гидроэнергетических сооружений века, строится на реке Вахш. Электростанция будет состоять из 6 гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт каждый. После полного завершения строительства высота плотины Рагунской ГЭС достигнет 335 метров, а ее общая установленная мощность составит 3600 мегаватт. Благодаря таким показателям Рагунская гидроэлектростанция станет крупнейшей гидроэлектростанцией Центральной Азии. На совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов Международной организации гражданской авиации, состоявшемся с 9-10 июня в городе Кастелланта, Италия, обсуждались актуальные вопросы развития авиационной отрасли, в том числе повышение уровня безопасности полетов. Об этом сообщает агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. В совещании приняли участие директор агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода, генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации ИКАО Хуан Карлос Салазар, директор регионального отделения ИКАО по Европе и Северной Атлантике Николас Рао. Обсуждались вопросы внедрения международных стандартов и рекомендаций ИКАО, развития регионального международного сотрудничества, обмена передовым опытом расширения воздушных маршрутов и обеспечения устойчивого развития сектора гражданской авиации. Рабочая группа Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан находится с ознакомительной поездкой в Турцию, сообщает министерство. Члены таджикской делегации изучили вопросы современной оценки эпидемиологической ситуации, механизмы оповещания на районном, региональном и республиканском уровнях, порядок сбора, хранения, упаковки и транспортировки биологических образцов, а также меры по изоляции пациентов и защите медицинских работников. Особое внимание было уделено координации деятельности служб эпидемиологического надзора лабораторных и клинических подразделений, обмену информацией, а также выявлению существующих проблем и препятствий в данной сфере. Книга «Древний Хуталь» издана по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщило агентство, книга издана на основе археологических материалов о столице Древнего Хуталя, города Хульбук, его окрестных городов. Книга предназначена для историков широкого круга читателей, интересующихся историей древнего Хуталя. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Страны Азии и Тихоокеанского региона должны активизировать сотрудничество для создания более чистой, надежной и взаимосвязанной энергетической системы, способной обеспечить трансграничную передачу электроэнергии. С таким заявлением президент Азиатского банка развития Масата Канда выступил на открытии Азиатского форума по чистой энергетике, который проходит в штаб-квартире АБР Маниле. По словам главы банка, последние события продемонстрировали уязвимость существующих энергетических систем и необходимость более тесного регионального взаимодействия. Он подчеркнул, что ни одна страна не может самостоятельно обеспечить полную энергетическую безопасность, а создание единой региональной энергосистемы позволит укрепить устойчивость экономик и повысить надежность энергоснабжения. Число смертельных случаев при заражении вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 127. Как передает репорт, об этом сообщил Министерство связи по делам СМИ Демократической Республики. По данным ведомства, число подтвержденных случаев инфицирования Эболой достигло 635. Летальность составляет около 20%. По последним данным Всемирной организации здравоохранения в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и 2 летальных исхода. Ранее сообщалось о 115 умерших и 598 инфицированных в Республике Конго. Отметим, что сегодня Госдепартамент США объявил о выделении 20 миллионов долларов для обеспечения противодействия вирусу Эбола в соседних Бурунди, Кении, Руанде и Южном Судане. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
3: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса «Истиклол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все уже...

Гузия Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: В опубликованном в Женеве докладе они с тревогой отмечают, что 2,5 миллиарда человек не имеют доступа к чистой питьевой воде, 4 миллиарда к санитарным услугам должного уровня, а 3 миллиарда лишены возможности мыть руки с мылом в домашних условиях, пишет ТАСС. ВОЗ ведут мониторинг выполнения целей развития тысячелетия, касающихся питьевой воды и санитарии. Из их нынешнего доклада, подготовленного в рамках совместной программы по мониторингу, явствует, что, несмотря на существующий прогресс продвижения к универсальному доступу человечества, все еще существуют огромные пробелы в качестве предоставляемых услуг. Согласно докладу, с 2000 года почти 2 миллиарда людей получили доступ к основным услугам водоснабжения, 2 миллиарда – к санитарным. В то же время существует масштабное неравенство доступности, наличия и качества этих служб. По оценкам ООН, 785 миллионов человек не имеют базовых услуг в сфере водоснабжения. Из них 144 миллиона вынуждены пить воду из рек, озер и других водостоков и водоемов, которые не подверглись обеззараживанию. Мыть руки с мылом у себя дома не имеет возможности 3 миллиарда людей, указывает ВОЗ. В наименее развитых странах этой возможности лишены почти 3/4 жителей. В докладе говорится, что ежегодно около 297 тысяч детей в возрасте до 5 лет умирают от диареи, ставшей следствием отсутствия должной санитарии и гигиены. Проблема водных ресурсов превратилась в одну из самых главных в сфере жизнеобеспечения, ведь вода – самый главный продукт. Человек состоит на 65-85% из воды, то снижение ее содержания всего на 10% в организме приводит к тревожным сигналам и нарушению здоровья человека. Обезвоживание, то есть падение содержания воды всего на 15%, приводит к смерти. В настоящее время 70% территории нашей планеты покрыто водой. При этом пить можно только 1% этой воды. Легкодоступны для человека всего лишь 1% водных запасов. Однако даже этой ничтожной доли было бы достаточно для удовлетворения наших потребностей, если бы вода была распределена равномерно по местам обитания людей. Средний Восток, Северная Азия, Северо-Восток Мексики, большая часть Африки, многие западные штаты Америки, часть Чили и Аргентины, а также почти вся Австралия страдает от неустойчивого водоснабжения. За последние 40 лет количество пресной воды на каждого человека в мире уменьшилось на 60%. В течение последующих 25 лет предполагается дальнейшее уменьшение еще в 2 раза. С каждым годом проблем доступа к водным ресурсам становится острее. За последние 50 лет в мире произошло целых 507 конфликтов, связанных с доступом к воде. 21 спор привел к военным действиям. Сельское хозяйство – основной потребитель пресной воды. В настоящее время оно потребляет 87% имеющейся воды. Продукция, производимая на орошаемых землях, в 2-5 раз дороже, чем выращиваемая за счет выпадения дождей, так как стоимость топлива и гидросооружений постоянно возрастает. При поливе с помощью дождевальных установок или иных оросительных систем обычно расходуется гораздо больше воды, чем нужно растениям. Эта вода в дальнейшем поступает в реки и водоемы со всеми теми растворенными в ней химическими веществами, которые применялись на полях. Минеральные удобрения, пестициды, инсектициды – все это в большем количестве оказывается в реках в составе сельскохозяйственных стоков, что тоже является одной из проблем сегодняшнего дня. По словам специалистов, мир находится на грани водной катастрофы. Каждый житель Земли испытывает острую нехватку питьевой воды, а это почти 780 миллионов человек. В то же время, по расчетам французской организации «Solidarité International», без доступа к чистой питьевой воде в мире в настоящее время остаются почти 2 миллиарда человек. По прогнозам экспертов ООН, к 2050 году необходимость в воде увеличится на 20%.
1: Каждая страна своеобразна, и как бы одинаково вода не являлась основой жизни для всех, ее использование для решения социальных, экономических и экологических целей отличается для каждой страны в зависимости от существующих условий и возможностей. К примеру, в Таджикистане воду можно считать даже ключевым звеном национальной безопасности, поскольку она наряду с обеспечением здоровья.

здоровья, продовольствия, экологической устойчивости также дает более 98% электроэнергии страны. А электроэнергия, в свою очередь, является локомотивом любого развития. Значимая часть водных ресурсов республики используется в сельском хозяйстве, которое дает более 20% внутреннего валового продукта страны. При этом более 80% продукции сельского хозяйства получается из орошаемого земледелия. При этом уместно отметить также важность данного сектора в обеспечении занятости населения. Более 70% сельского населения страны заняты именно в сельском хозяйстве. Несомненно, вода является ключевым ресурсом для обеспечения здоровья и жизнедеятельности населения страны. Обеспечение всеобщего доступа к безопасным источникам питьевой воды и нормальным условиям санитарии является одним из важных задач в рамках цели устойчивого развития. На страновом уровне они включены как важный приоритет национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года. Главным лозунгом данной стратегии является трансформация Таджикистана из аграрно-промышленной на индустриально-аграрную страну. И в этом контексте вопросы промышленного водоснабжения также выходят на первый план. Важна роль воды также в развитии рыбного хозяйства и туристического комплекса страны, ныне объявленной правительством как одно из приоритетных направлений для будущего развития страны. Таджикистан богат водными ресурсами и красивейшей природой, высокими снежными вершинами, бурными горными реками, красивыми озерами, горячими и лечебными источниками. И практически весь туристический потенциал страны также базируется на воде. И развитие этого комплекса, несомненно, даст хороший толчок социально-экономического развития страны на людей. Но особо хотел бы подчеркнуть ценность этого незаменимого ресурса в еще одном весьма важном направлении – регионального межгосударственного сотрудничества. Таджикистан и других соседних государств объединяют две великие реки региона – Амударья и Сырдарья, которые независимо от любых ситуаций объединяют нас, заставляют нас сотрудничать. А сотрудничество, как известно, является основой для обеспечения мира, стабильности и развития в любом регионе.

0: плане во времени в Таджикистане насчитывалось более 14 тысяч малых, средних и крупных ледников, но сегодня уже более 1000 из них исчезли. Специалисты выражают обеспокоенность по поводу потери ледниками объема почти на 30%. И этой неуклонно продолжающейся тенденции крупнейший континентальный ледник, который только за последние 10 лет потерял в объеме около 2 квадратных километров льда. Крупнейший в Центральной Азии ледник на Памире за последние годы отступил от своих первоначальных размеров почти на километр. Сейчас нижняя часть этого ледника разбита трещинами на протяжении почти 8 километров и покрыта ледяными озерами, что свидетельствует о деградации самого большого ледника в регионе. К 2050 году в Таджикистане могут исчезнуть еще 1000 малых и средних ледников.
1: Меня зовут Дмитрий, фамилия Петраков. И сейчас ситуация такая, что изменение климата, как все хорошо знают в Таджикистане, приводит к усиленному таянию ледников. И за счет этого воды в реках становится больше, но не во всех. Там, где площадь ледников мала и сами ледники маленькие, уже пошел обратный процесс. Сток падает, реки, может быть, не высыхают, но сток сокращается и меняется. В летнее время воды становится меньше. Другой аспект – это опасные природные процессы, которые связаны с таяниями ледников. Вот это главное. Дальше уже надо исходить из того, что делать, как нам жить, как с этим бороться. Как нам все-таки поменьше ощущать последствия изменений климата на себе. И отрадно, что люди понимают, что никуда не деться от изменений климата. Они уже идут, и они будут продолжаться. И, естественно, водные ресурсы в бассейне Аральского моря ограничены. Скажем, в Таджикистане их много, а в соседних странах их мало.
2: Что-то вот произошло, остановилось?
1: По крайней мере, усиливается качество научных исследований, увеличивается их количество. Значит, мы можем более точно прогнозировать последствия изменений климата. В Таджикистане основан глицеологический центр. Угу. И с моей точки зрения, это замечательно.
2: Много. Какова картина? Это так ужасно, как описывают?
1: Картина зависит от положения ледников. В целом, по окраинным хребтам всей Центральной Азии таяние льда и, можно сказать, исчезновение ледников идет достаточно быстро. А если мы уходим вглубь горных стран, что Памира, что Тяньшаня, там эти процессы намного медленнее. Например, ледник Фетченко, он сокращается, но намного более медленными темпами, чем ледники, скажем, Гиссарского хребта. И такая же ситуация на Тяньшане.
2: Бытует такое мнение, что это все-таки какой-то круговорот, что это когда-то уже было давно-давно, миллионы лет тому назад. Это просто все повторяется. Или это все-таки так трагично?
1: К сожалению, нет. К сожалению, это так трагично. Потому что такой концентрации двуокиси углерода, то есть углекислого газа, в атмосфере не было последние 3 миллиона лет.
2: Мы за 100 лет.
1: 3 миллиона лет назад, в общем-то, человечества еще не было. И все какие-то попытки восстановить тогдашний климат, тогдашние изменения климата, они слишком не так.
0: Другой большой вопрос катастрофы – усыхание Аральского моря. Орошаемая площадь в регионе увеличилась почти в 2 раза, достигнув более 8 миллионов гектар. Вследствие этого вдвойне увеличился и забор воды из Амударьи и Сырдарьи, что привело к резкому сокращению притока в Аральское море и, соответственно, его обмелению. На сегодня море потеряло более 90% своего прежнего объема и более 80% площади, что, в свою очередь, породило массу проблем не только экологического, но и социально-экономического характера. Масштабы кризиса Аральского моря огромны и, как неоднократно было отмечено, давно уже перешагнули рубежи Центральной Азии. Сегодня Центральноазиатский регион также сталкивается с новыми вызовами, среди которых особую тревогу вызывает изменение климата и рост населения, которые, с одной стороны, приводят к сокращению запасов водных ресурсов, а с другой – к росту водопотребления.

наша планета планомерно меняется, как это происходило на протяжении миллионов лет в силу самых разных причин. К современным изменениям приложил руку и человек. Иногда может показаться, что выводы одних наблюдений ученых противоречат другим, но в целом они иллюстрируют одну и ту же картину глобального потепления.

Уважаемые слушатели, ЮНЕСКО внесла в Всемирный список культурного наследия человечества шелководство и традиционное производство шелка для качества и традиции рассказывания анекдотов Хаджа Насреддина Афанди. Решение об этом было принято в ходе 17-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО в марокканском городе Рабат. Первая заявка была подана Таджикистаном, Азербайджаном, Афганистаном, Ираном, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном, а вторая – Таджикистаном совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Турцией и Узбекистаном. Официальное внесение шелководства и традиционное производство шелка для качества и традиция рассказывания анекдотов Хаджа Насреддина Афанди во Всемирный список культурного наследия человечества является одним из важных достижений для защиты и популяризации наследия предков, представления народного творчества, богатой старинной культуры таджикского народа на международной арене. В Рабате во Всемирный список культурного наследия был внесен еще один элемент – Ночь Ялдо, которая отмечается в Таджикистане, Афганистане и Иране. Однако предложение внесения праздника в список было внесено Ираном еще 5 лет назад и поддержано лишь в 2022 году. В ходе сессии были рассмотрены и другие совместные номинации Таджикистана, в том числе праздник Мергон, традиционная вышивка в Центральной Азии, искусство изготовления рубабы и игры на нем. Напомним, ЮНЕСКО в 2018 году включило искусство вышивания чакана в Таджикистане в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Уважаемые слушатели, мы немного расскажем о традиции шелководства. В эпоху синтетических материалов, пластиков и вторсырья настоящий шелк, как и 5000 лет назад, производится из нитей, которые изготавливают личинки тутовых шелкопрядов, наедающиеся листьев шелковицы, чтобы сплести себе из них кокон. С изготовлением шелка связано много удивительных фактов. Отметим, что человек пользуется услугами шелкопрядов более 5000 лет назад. Об этом говорят археологические находки. В частности, обнаружены учеными в Китае кокон тутового шелкопряда, разрезанный острым ножом. Самые древние обнаруженные изделия из шелка относятся примерно к тому же времени. Речь идет о лоскуте ткани, в которой был завернут ребенок, умерший в китайской провинции Хэнань примерно в 3630 году до нашей эры. Все это время шелковые нити для человека создавали гусеницы тутового шелкопряда. Причем интересно, что этот самый тутовый шелкопряд, специально выведенный человеком вид, который сильно отличается по производственности другим параметрам от диких сородичей. Так, он производит примерно в 10 раз больше нити, откладывает больше яиц, имеет более крепкое здоровье. Это один из самых ранних видов, выведенных человеком для собственного употребления, причем безо всяких знаний о генетике. Правда, особи этого одомашненного вида разучились летать, поэтому самцы не могут самостоятельно найти самку для спаривания и пользуются для этого услугами человека. А еще они не боятся хищников и поэтому потеряли маскировочную окраску, зато они крупнее диких сородичей на всех стадиях и быстрее растут, лучше переносят скученность, а значит более пригодны коммерческому использованию. А еще тутовый шелкопряд, выйдя из кокона, до весьма скорого конца своих дней ничего не едят, потребляя запасы питательных веществ, накопленные на стадии гусеницы. По легенде, шелководство – первое приспособление для изготовления шелковых тканей изобрела Лэй Цзу, легендарная супруга желтого императора Китая Хуанди, в 27 веке до нашей эры. Рассказывает, что к ней в горячий чай упал кокон шелкопряда. Нить стала отделяться от кокона, и так понравилось Лэй Цзу, что она убедила мужа отдать ей рощу тутовника. Стала разводить шелкопряд, затем изобрела катушку, объединяющую отдельные тонкие нити в одну, а после ткацкий станок. Самое примечательное, что насекомые не единственные производители нити, подходящие для изготовления ткани. Одна из самых тонких, самых дорогих тканей весон делается из нити, вырабатываемой морским моллюском под названием благородная пина. Чтобы закрепить створки своей раковины на камнях и прочих предметах под водой,
Весон неоднократно упоминается в Библии как символ роскоши, а древние египтяне заворачивали в изготовленную из него ткань мумии при бальзамировании. При этом нить пина, обработанная лимонным соком, навсегда приобретает невыцветающий с годами золотистый оттенок. Весон крепок, прекрасно сохраняет тепло и настолько тонок, что, по легенде, перчатки из него можно сложить в скорлупу грецкого ореха, чулки – табакерку. Впрочем, это лишь легенда. Но вернемся к тутовому шелкопряду. Он не просто так стал нашим героем, благодаря тому, что, как было сказано выше, отличается от прочих видов наибольшей производительностью. Личинка тутового шелкопряда питается листьями одного дерева и увеличивается 10 тысяч раз. Причем, как опять-таки следует из названия, питается он листьями тутовника или шелковицы, лиственного дерева, которые вырастают в теплом, умеренном субтропических поясах Евразии, Африки, Северной Америки. Вообще-то человек культивирует тутовник более 2000 лет и использует его плоды для изготовления начинки для пирогов, вина, водки и иных напитков. Но у шелкопряда с деревом особенная связь. Дело в том, что листья шелковицы, особенно белые, за что они особо любимы шелкопрядами и в меньшей степени черные, выделяет, хотя и в очень небольших количествах, особое химическое вещество – цисжасмон. Именно им пахнет жасмин. У гусеницы шелкопряда, шелковичного червя, в усиках имеется специальный обонятельный рецептор, который активируется только цисжасмоном и заставляет гусеницу двигаться к источнику запаха. Крепкая внутренняя связь гусеницы шелкопряда с листьями тутовника не означает, что такая гусеница не может есть больше ничего. В крайнем случае она выживает на листьях латука и свеклы, но качественный шелк получается только на основе листьев тутовника. Почему? Самый короткий ответ. Так исторически сложилось. Растения миллионы лет защищались от поедания, помимо прочего, изменяя свой состав, а растения видным живым существам нужна была еда, поэтому они изменили свою физиологию, постепенно приспосабливаясь к тем или иным растениям и получая максимум от имеющихся ресурсов. Плетя кокон, каждая гусеница производит километры нити. Наконец мы подошли к ключевому моменту в жизни шелкопряда. Гусеница понимает, что расти дальше некуда, пора в кокон, и начинает он и кокон себе усиленно плести. Зачем? Чтобы спокойно пережить в нем стадию куколки, во время которой насекомое остается неподвижным и претерпевает радикальные физические изменения, в частности, отращивает крылья. В животном мире, если ты маленькая, неподвижная, беспомощная, но очень питательное существо, тебя, скорее всего, съедят. Кокон же дает хоть какую-то защиту. Строится он в крепкой нити толщиной 10-30 микрон, состоящей из белков фибролина и серицина. Треугольное сечение, благодаря чему она, как призма, преломляет свет и придает шелковым тканям характерный блеск. Нити на кокон уходит много, до 3000 метров. Длина гусеницы, напомним, порядка 6-7 сантиметров, из которой, впрочем, человеку достается примерно треть, то есть 300-900 метров, в зависимости от породы гусеницы и условий, в которых она жила, набирала силы. Гусеница плетет свой кокон с твердым намерением через 2-2,5 недели, выделив особые энзимы, разрушающие нить, выйти наружу, обратившись взрослой крылатой мохнатой бабочкой. В абсолютном большинстве этим планам, оказывается, не суждено реализоваться. Чтобы получился килограмм шелка сырца, нужны коконы от 1 до 3 тысяч гусениц, а тем, в свою очередь, понадобится от 60 до 100 с лишним килограммов листьев тутового дерева, которые они будут азартно поедать на протяжении примерно 1,5 месяца. Таким образом, наличие необходимого количества листьев – узкое место шелководства. Вот если бы ученым удалось генетически модифицировать тутового шелкопряда, чтобы он смог есть что-нибудь более распространенное, например, пластиковый мусор, и давать качественную нить. Всего в мире ежегодно производится порядка 200 тысяч тонн шелка сырца. Около 90% всего мирового производства шелка приходится

0: Уважаемые слушатели, более интересно расскажет о шелке этнограф Лариса Додихудоева.
1: Искусство шелководства, это, конечно, является брендом народов Центральной Азии, поскольку многие из них, особенно таджики, прежде всего таджики и узбеки, они занимались этим ремеслом очень хорошо. Но у нас, например, в этнографическом архиве есть некоторые фотографии известного в прошлом кинооператора Ивана Кузина о том, как делали шелк в Худжанде. И там несколько было фотографий. Это очень-очень сложное производство. Кажется, так просто. Значит, черви едят это тутовые листья и, казалось бы, все собрал. Нет, однако это не так. Во-первых, надо очень хорошо знать процесс. Надо хорошо, знаете ли, вот эти нити, потом они варят и берут.
2: Видимо, это какая-то температура определенная, нужна, какой-то микроклимат.
1: Да. И в Худжанде это является очень древним ремеслом. И, знаете, вот в прошлом году я была на заседании Европейский Союз, поддерживал этот проект в основном в Таджикистане и Узбекистане, чтобы возродить это ремесло. Но когда вот я услышала доклад технологов из технологического университета Таджикистана, как это сложно, как необходимо каждую нить подвергать контролю. И это очень трудный процесс, от которого зависит качество. А некачественные, некачественные материалы, некачественные нити, они не могут быть брендом, понимаете? Поэтому, в общем, там вот этот вопрос как раз и обсуждался. Что предпринять, чтобы вот это шелководство поставить на какие-то такие технологические основы, использовать новую технику, использовать даже компьютерную технику. Но это же целая задача, проблема для всех. Потом очень важно, знаете, дизайн. У нас как-то любят большие такие рисунки, тогда и яркие очень. Тогда как ценятся именно дизайнерские вещи,
2: вот
1: тонкие.
2: Наш атлас, это же все-таки
1: да,
2: шелк.
1: Да, это вот из него и делают.
2: Да, атлас – это шелк.
1: Да, это атлас. Вообще, вот атлас называют икат во всем мире. Икат. Это вот чисто таджикское от арабского слова, что он гладкий такой, это атлас. А вообще это во всем мире называется икат. И у нас модельеры, ну, как говорится, изобретают очень интересные модели. Мы видим это на разных показах, шоу. Вот у них тоже, понимаете, они страдают от того, что иногда некачественный материал шелковый. Поэтому заинтересованность в том, чтобы поставить на какой-то промышленный поток, причем очень хорошего качества материал шелк, это, конечно, очень важно. У нас очень много-много таких хороших экспонатов находится именно в этнографическом музее. Угу. Вот там действительно мы видим образцы высокого качества. Они делались на простом станке. Казалось бы, очень примитивно.
2: Тончайше.
1: Тончайше. Какой дизайн, не яркий, но зато с какой выдумкой. Эти сочетания, какие они сложные, интересные. И наш вот как раз-таки этнографический музей очень богат подобными образцами. Но я поздравляю от всей души, я очень рада, потому что действительно это ремесло очень древнее, оно действительно является как бы паспортом ремесленного производства.
2: Вот что интересно, да, казалось бы, китайцы должны были внести эту номинацию, но получилось так, что вот именно среднеазиаты вот внесли, и все-таки где раньше было это производство, все-таки в Китае или?
1: Нет, конечно, в Китае.
2: В Китае.
1: Шелк пришел из Китая, это уже известно.
2: Шелковый путь, это бренд всех, да, это наше лицо, это нас знают по шелковому пути, и без внесения, думаю, без признания шелководства.
1: Конечно, наш, как говорится, имидж, имидж вот среднеазиатских республик, прежде всего Таджикистана и Узбекистана, он, конечно, будет неполный без этого. Но, знаете, иногда вот воспринимаешь или копируешь что-то, а достигаешь выше достижения, у тебя выше могут быть, чем изначально вот какой-то образец тебе послужил. Ну, китайцы, конечно, китайские ремесленники, они великолепную. Я не знаю, почему они не приняли в этом участие.
2: На ваш взгляд, какие еще производства или что у нас остается за пределами? Что бы вы могли еще предложить для внесения в этот замечательный список?
1: У нас кундаль. Это орнаментальная роспись по рельефной такой поверхности. Она сохранилась только в Таджикистане. Раньше вот сохранилась, знаете, вот в Самарканде могила Тимура. Там есть на потолке кундаль. Но он как-то в Узбекистане не пользуется. В Афганистане он был. Он тоже как-то, ну, утратил свое значение. Остался только в Таджикистане. Вот я бы кундаль. Мне кажется, это, ну, это уникальное теперь получается искусство. Хотя он в средние века был, и у нас есть такие образцы. То очень нравится экспертам из-за границы в Таджикистане это резьба пальцев. Вы знаете, я была на одной конференции по сохранению нематериального наследия в Алма-Ате. Это тоже ЮНЕСКО, кстати, проводила. Но один эксперт из Узбекистана, женщина, она, кажется, посетила нас Кохи-Навруз. И она говорит, я никогда не забуду зал с этой резьбой по дереву. Это грандиозно. Она так долго об этом говорила. Она была просто ошеломлена уровнем, понимаете, этой резьбы по дереву. Она так искренне говорила и говорила, вот у нас нет в Узбекистане такого. Мы должны это сделать. Поезжайте в Таджикистан, посмотрите этот зал Кохи-Навруз резьбой по дереву. Да, в это из Таравшани.
2: Вот вы знаете, в обыденном доме вы просто поднимите глаза на потолок, и вы получите вот это сокровище. Это, наверное, сейчас стоит миллионы, вот эта работа высочайшего класса в любом доме.
1: Да?
2: Я могу это поручиться. У них гостиные сделаны так, и вот эта резьба по дереву, это потолок, это вот шкафы для посуды и для
1: сундукачей,
2: да, это вот произведение искусства.
1: Ну вот, видите, и вообще вот Заравшан тоже очень славится. Заравшанская, вот 10-11 век, это вообще больше нигде нет, только в наших музеях. Все эксперты в едином мнении, что вот колонны 10-11 века из Абурдона, Фолгара и других частей, они просто не имеют себе равных. Поэтому, конечно, резьба по дереву. И видите, как это искусство живо в наше время. Вот особенно важно это. Это не уходящее, а это живущее.
2: Ну, я думаю, что у нас еще все впереди, что наши
1: этнографы,
2: фольклористы, они могут предложить, подготовить документацию, и наш Таджикистан снова будет сидеть в числе лидеров, представляющих свои замечательные искусства. Спасибо вам за интерес.

Немного фактов о шелке. Шелк – любимый материал всех времен и народов. Его замечательные свойства с древних времен ценились на вес золота. Много разных легенд ходят вокруг процесса изготовления шелка и его распространения по всему миру. До сих пор шелк очень высоко ценят за его красоту и особенности. Этот утонченный нежный материал на самом деле очень прочный. А все благодаря составу шелковой нити, в которую входит смесь белков и слюна гусеницы шелкопряда. Только представьтесь, прочность шелка превышает даже прочность стали в эквивалентном соотношении. Также в его состав входит сирицин, поэтому в изделиях из натурального шелка никогда не заведутся клещи, сапрофиты и другие паразиты. Именно благодаря своей прочности и эластичности шелковая нить до сих пор широко используется в современной медицине, способствуя ускоренному процессу регенерации. Но у шелка есть одно отрицательное свойство, из-за которого эта прочность со временем ослабевает, а именно плохая светостойкость. Всего 200 часов прямого солнечного света будет достаточно, чтобы нарушить структуру материала и ослабить его прочность в два раза. Несмотря на плохую устойчивость к свету, шелковое полотно абсолютно нечувствительно к воздействию спирта и уксуса. В одежде из натурального шелка не будет холодно зимой и жарко летом. Этому способствует хорошая терморегуляция материала. Интересно, что контакт с шелковой тканью благотворно влияет на сухую раздраженную кожу. Процесс изготовления шелка был окутан строжайшей тайной, за разглашение которой грозила смертная казнь. Так дорого ценился этот материал. Один кокон такой бабочки содержит от 300 до 1500 метров шелковой нити. Естественно, секрет производства этой замечательной, невероятно красивой ткани неоднократно и безуспешно пытались выяснить в других странах. Византийский император Юстинианин пошел на хитрость и отправил в Китай на разведку двух монахов, которые смогли обмануть китайцев и аккуратно спрятали личинки шелкопряда в бамбуковые посохи. Вот так, избежав гибели, византийские лазутчики вывезли из Китая не просто яйца бабочки, а секрет шелководства. Существует еще одна красивая история о не менее хитрых индусах, которые в погоне за тайное производство шелка также удалось обойти бдительность китайцев. Посватался как-то индийский царь китайской принцессе, а в качестве приданного потребовал личинки шелкопряда и семена тутового дерева. Влюбленная принцесса ради жениха спрятала их в свою прическу и тоже вывезла из страны.

Шелковая ткань всегда приковывала взгляды за счет своего мерцания с рассеиванием света. Такой эффект создает многослойная призматичная структура нити. Именно это мерцание дорогого шелка, по мнению историка Льва Гумилева, изгубило Рим, который буквально поглотила шелковая лихорадка. Слишком много золота из казны уходило на покупку этого драгоценного материала. И все это несмотря на то, что армия наиболее сильно нуждалась в финансовой поддержке, которую так и не получила в полной мере. В 15 веке во Франции верили, что шелк повышает любовную силу, поэтому постели любовников застилали именно этим материалом. В России шелк начали производить только при Петре I. В современном мире шелк применяется не только в текстильной промышленности, но и в технике и авиации. Из него изготавливают парашюты, различные фильтры, оболочки для воздушных шаров и многое-многое другое.

0: новости на канале Овози Тоджик, ознакомьтесь с анонсами. Сегодня состоится ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская ГЭС». Хабибулло Назарзода принял участие в совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов ИКАО. Таджикские врачи изучают передовой опыт Турции в сфере здравоохранения. Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Сегодня в Национальной библиотеке Таджикистана проходит ежегодное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Рагунская гидроэлектростанция». Об этом сообщает администрация «Рагунская ГЭС». Как отметил президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем послании парламенту от 16 декабря 2025 года, в сентябре 2027 года будет введен в эксплуатацию третий агрегат Рагунской гидроэлектростанции, что позволит полностью обеспечить энергетическую независимость страны. Рагунская ГЭС, признанная одним из крупнейших гидроэнергетических сооружений века, строится на реке Вахш. Электростанция будет состоять из 6 гидроагрегатов мощностью по 600 мегаватт каждый. После полного завершения строительства высота плотины Рагунской ГЭС достигнет 335 метров, а ее общая установленная мощность составит 3600 мегаватт. Благодаря таким показателям Рагунская гидроэлектростанция станет крупнейшей гидроэлектростанцией Центральной Азии. На совещании генеральных директоров гражданской авиации регионов Международной организации гражданской авиации, состоявшемся с 9-10 июня в городе Кастелланта, Италия, обсуждались актуальные вопросы развития авиационной отрасли, в том числе повышение уровня безопасности полетов. Об этом сообщает Агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан. В совещании приняли участие директор Агентства гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан Хабибулло Назарзода, генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации ИКАО Хуан Карлос Салазар, директор регионального отделения ИКАО по Европе и Северной Атлантике Николас Рао. Обсуждались вопросы внедрения международных стандартов и рекомендаций ИКАО, развития регионального международного сотрудничества, обмена передовым опытом расширения воздушных маршрутов и обеспечения устойчивого развития сектора гражданской авиации. Рабочая группа Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан находится с ознакомительной поездкой в Турцию, сообщает министерство. Члены таджикской делегации изучили вопросы современной оценки эпидемиологической ситуации, механизмы оповещания на районном, региональном и республиканском уровнях, порядок сбора, хранения, упаковки и транспортировки биологических образцов, а также меры по изоляции пациентов и защите медицинских работников. Особое внимание было уделено координации деятельности служб эпидемиологического надзора лабораторных и клинических подразделений, обмену информацией, а также выявлению существующих проблем и препятствий в данной сфере. Книга «Древний Хуталь» издана по случаю 35-летия независимости Республики Таджикистан по инициативе Агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Как сообщило агентство, книга издана на основе археологических материалов о столице Древнего Хуталя, города Хульбук и его окрестных городов. Книга предназначена для историков широкого круга читателей, интересующихся историей Древнего Хуталя. Уважаемые слушатели, теперь переходим к зарубежным новостям. Страны Азии и Тихоокеанского региона должны активизировать сотрудничество для создания более чистой, надежной и взаимосвязанной энергетической системы, способной обеспечить трансграничную передачу электроэнергии. С таким заявлением президент Азиатского банка развития Масата Канда выступил на открытии Азиатского форума по чистой энергетике, который проходит в штаб-квартире АБР Маниле. По словам главы банка, последние события продемонстрировали уязвимость существующих энергетических систем и необходимость более тесного регионального взаимодействия. Он подчеркнул, что ни одна страна не может самостоятельно обеспечить полную энергетическую безопасность, а создание единой региональной энергосистемы позволит укрепить устойчивость экономик и повысить надежность энергоснабжения. Число смертельных случаев при заражении вирусом Эбола в Демократической Республике Конго возросло до 127. Как передает репорт, об этом сообщил Министерство связи по делам СМИ Демократической Республики. По данным ведомства, число подтвержденных случаев инфицирования Эболы достигло 635. Летальность составляет около 20%. По последним данным Всемирной организации здравоохранения в Уганде подтверждено 19 случаев заражения и 2 летальных исхода. Ранее сообщалось о 115 умерших и 598 инфицированных в Республике Конго. Отметим, что сегодня Госдепартамент США объявил о выделении 20 миллионов долларов для обеспечения противодействия вирусу Эбола в соседних Бурунди, Кении, Руанде и Южном Судане. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио Овози Тоджик. Не переключайтесь.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 19:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Мод.

Гузи Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

А вы были на Панджшамби-базаре? Одному из самых крупных и красивых рынков Центральной Азии исполняется 55 лет. Одному из самых крупных и красивых крытых рынков региона исполнилось 55 лет. Расположен он в Худжанде, называется Панджшамби, что в переводе означает «четверг». День, когда сотни лет назад тут велась бойкая торговля. Нынешнее здание рынка с арками и колоннами, построенное в 1964 году, стало достопримечательностью Сугда. Да и сам базар, можно сказать, веками не менял своего места. Настоящий восточный базар Панджшамби. Здесь шумно, тесно. Очень много людей, которые приезжают со всех уголков Таджикистана. Приводит слова историка-этнолога Мухиджинджона Файзулоева, который подчеркивает, что в этом месте купить можно практически все. Разумеется, надо торговаться. Куда ж без этого на традиционном восточном базаре. Тем более, не сделав это, можно обидеть продавца. Конечно, он уже не тот восточный базар, каким был когда-то, сотни лет назад, но все равно сходить туда интересно, если не ради покупок, то хотя бы ради колорита восточного азиатского мира. Так считают люди, побывавшие на Панджшамби базаре. Ну а что там продают? На рынке реализуется весь перечень необходимых для жизни жителей продуктов. И здесь постоянно многолюдно. Тут можно найти практически все. Фрукты, овощи, бахчевые, восточные сладости. Причем не только из Таджикистана, но и из соседних стран. Из Узбекистана, Кыргызстана, из Пакистана, Китая. Предприниматели еще завозят экзотические фрукты из Ближнего Востока и даже из Африки. Есть цветы разные, выращиваемые в основном в Таджикистане, редко можно встречать цветы, возимые из-за границы. Правда, гвоздики привозят из Ташкента, но факт то, что основной объем товаров здесь отечественный. Можно купить обувь, одежду, различную материю. Базар привлекает покупателей своей многократной

Рынок Паншамбе расположен в самом центре Худжанда, напротив мавзолея шайха Муслихидина. В 60-е годы прошлого века был крупнейшим восточным рынком бывшего Советского Союза. Рынок и сейчас крупнейший в регионе. На нем официально и постоянно работают более 1200 предпринимателей. Кроме этого, ежедневно здесь работает большое количество временных торговцев. Сюда за покупками приезжают не только жители Худжанда из Сагдийской области, но и из других регионов Таджикистана, а также из соседних стран. Первый этаж рынка отведен под продуктовые товары, овощи, фрукты, мясомолочную продукцию. На втором этаже разместились промтоварные магазины.

Рядом с рынком находятся автостоянки, десятки точек общественного питания, гостиницы, обслуживающие данный рынок. Многие частные дома вблизи рынка используются как склады или место проживания продавцов. Рынок с каждым годом расширяется. Сейчас возле него появились новые постройки, среди них так называемый «Афган-базар». Товар сюда в основном завозится из Афганистана. Цены на самом рынке Паншамбе могут меняться несколько раз в течение дня. Это зависит от многих факторов, в том числе от количества и качества завезенных овощей и фруктов, спроса на ту или иную продукцию, от погоды, состояния дорог на горных перевалах, соединяющих разные части республики. То есть рынок успешно выполняет роль регулятора цен на таджикскую импортную плодоовощную продукцию. Название рынка созвучно со столицей Таджикистана – Душанбе, и это не случайно. Эти имена означают дни недели – Душанбе – понедельник, Паншамбе – четверг. В прежние времена, в период Великого Шелкового пути, в Душанбе торговали по понедельникам, а в Худжанде – по четвергам. Только теперь рынок действует круглый год в любую погоду и непогоду, каждый день без каких-либо выходных и праздников и почти круглые сутки с раннего утра и до позднего вечера. Специалисты считают уникальную архитектуру и декор нового здания рынка его главной особенности. Его строительство велось с середины 20 века и было закончено в 1964 году. Здание базара сочетает в себе элементы классицизма и сталинского ампира, а художественное оформление гармонично выполнено использованием советского восточного стиля. Над центральным входом возвышается полусферический портал, украшенный яркой росписью, а по бокам установлены скульптуры мужчин и женщин. Если же войти внутрь, можно увидеть длинный сводчатый зал со стройными рядами колонн. Построенный в свое время как колхозный рынок, рынок Паншамбе, и сейчас, являясь историко-культурным и архитектурным памятником прошлой эпохи, продолжает успешно выполнять свое главное предназначение, представляя желающим свои торговые площади. Поэтому здесь всегда многолюдно и шумно. Рынок является одним из самых посещаемых мест туристов. Многие иностранцы начинают свое знакомство с древним Худжандом именно с этого рынка. В этот рынок, красочный, всегда по-восточному колоритный, олицетворяющий плодородие земли таджикской, привозят официальные делегации. Ныне Паншамбе-базар – это изящное и величественное творение архитекторов Александра Степницкого, Станислава Волкова и Василия Коршунова, является одной из ярких и важнейших достопримечательностей административного центра Сагдийской области. А вы были на Паншамбе-базаре? Нет? Советуем посетить. Не пожалеете.

Это радио «Овози Тоджик». Международная конференция «Робия Айбалхи», первая женщина таджикской персидской литературы, состоялась в Национальной библиотеке Таджикистана. В работе конференции приняли участие старший советник президента Республики Таджикистан по социальным вопросам и связям с общественностью Масрур Абдуллозода, директор Национальной библиотеки Лутфия Абдухоликзода, ученые, исследователи, писатели и гости из зарубежных стран. Участники конференции отметили выдающийся вклад Робии Балхи в развитие таджикско-персидской литературы. Было подчеркнуто, что она является первой известной женщиной-поэтессой персидско-таджикского литературного мира, а ее творчество стало символом мудрости, таланта, духовной свободы и мужества таджикских женщин. В ходе мероприятия прозвучали доклады о жизни и литературном наследии поэтессы, ее роли в становлении классической поэзии и значении ее произведений для современного общества –

По словам исследователей, Рубия Балхи жила в X веке в эпоху самонидов и была современницей основоположника таджикско-персидской литературы Абу Абдулла Рудаки. Ее поэзия отличается глубокой лиричностью, гуманистическими идеями и высоким художественным мастерством. Ученые также напомнили, что юбилей Рубии Балхи получил международное признание. 1050-летие со дня рождения поэтессы включено в список памятных дат ЮНЕСКО на 2026-2027 годы, что свидетельствует о мировом значении ее литературного наследия. Конференция стала важной площадкой для обсуждения вопросов сохранения и популяризации богатого культурного наследия таджикского народа, а также укрепления интереса молодого поколения к классической литературе и духовным ценностям. Уважаемые слушатели, ну а далее мы предлагаем вашему вниманию программу об этой замечательной женщине. Рубия Балхи – символ духовной силы и достоинства таджикской женщины. Известная таджикско-персидская поэтесса Рубия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода в истории персидской литературы. В рамках 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 1050-летие Рубии Балхи было внесено в список памятных дат организации на 2026-2027 годы. Международное признание юбилея поэтессы эпохи самонидов подчеркивает вклад таджикского народа в мировую культуру. Стоит отметить, что известная таджикско-персидская поэтесса Рубия Балхи была первой женщиной-поэтом исламского периода. В послании президента Республики Таджикистан Маджлиси Ули в декабре 2025 года подчеркивается особая роль Рубии Балхи и женщины в укреплении семьи, сохранении культурных ценностей и воспитании образованного поколения, а также значение духовного наследия как основы устойчивого развития общества. В этом контексте образ Рубии Балхи приобретает особую актуальность и современное звучание.

Рубия Бинти Кабалхи, одна из самых ранних и достоверно известных поэтесс таджикско-персидской литературы, жившая в X веке в городе Балх, одном из крупнейших культурных центров Востока. Ее имя упоминается в классических источниках, в том числе в трудах Ат-Тора и других средневековых авторов, что подтверждает ее реальное историческое существование и высокий литературный авторитет. Рубия и Балхи писала на дари, таджикско-персидском языке, свободно владела поэтическими формами своего времени и была хорошо образована, редкое явление для женщины той эпохи. Уже при жизни ее стихи распространились в устной и письменной форме и были известны в литературных кругах Балха. Поэзия Рубии Балхи отличается искренней эмоциональностью, ясностью образов и философской глубиной.

Основной темой ее стихов является любовь. Не как поверхностное чувство, а как состояние души, связанное с верностью, внутренней свободой и человеческим достоинством. В ее газелях любовь нередко приобретает трагическое звучание, становясь испытанием нравственной стойкости личности. Для поэтики Рубии характерны чистота и простота языка, точность метафор, сдержанная, но глубокая эмоциональность, сочетание личного переживания с философским осмыслением судьбы. –

0: Ее стихи не теряют актуальности сегодня, поскольку затрагивают универсальные человеческие чувства и моральные вопросы. Единственным источником о жизни Руби является рассказ Фаридидуна Атора в Илохинаме. Как следует из него, Рубия происходила из знатной арабской семьи. Ее отец Кааб Каздари был эмиром Балха. У нее был брат по имени Хорис. Дата ее рождения неизвестна, однако по некоторым сведениям она родилась около 940 года. Получила хорошее образование и благодаря своим талантам была прозвана Зиннат-аль-Араб – украшение арабов. По словам Атора, Рубия прославилась как поэтесса и художница, а также была очень искусна в фехтовании и верховой езде. Послушаем мнение известной журналистки Парвоны Ахрори о жизни и творчестве Рубии Балхи.
1: Балх в то время был не обычным провинциальным городом. Его называли матерью городов, Ум-ал-Балат на арабском. Зороастризм и буддизм все еще влияли на мысли людей в то время. Ее отец видел в ней гения. Потому, несмотря на обычаи того времени, Рубия получила лучшее образование, писала потрясающие стихи. Жила в эпоху с Рудаки, и отчасти ее смерть также связана с ним. В известной всем истории однажды в саду она прочла свои стихи Рудаки. Тот был настолько поражен ее талантом творчества, что процитировал эти же строки правителю саманидов на одном из мероприятий. По, может быть, наверное, несчастному стечению обстоятельств, там же присутствовал и брат Рубии, который очень разгневался, когда узнал, что эти стихи написала его сестра. Я не знаю почему, но в истории говорится о том, что он подумал, что эти строки Рубия написала его рабу. То ли военачальнику Бакташу, кажется, так звали этого военачальника. Но на всякий случай он решил наказать обоих. Бакташа бросили в яму, а Рубию замуровали в хамаме, вскрыв ей вены. Будто это она решила покончить жизнь из-за своей запретной любви. Пока она истекала кровью в замурованном раскаленном хамаме, она, макая пальцы в собственную кровь, писала свои последние стихи на стенах. Под утро, когда дверь в хамам открыли, то увидели ее последние алые кровавые стихи. В книгах, в целом, в народе, вот я читала когда-то о ней, многие сравнивают ее историю с трагической историей любви, что-то типа Ромео и Джульетты. Но я думаю, что это лишь поверхностная история. Все немного по-другому складывалось в жизни Рубии. Конечно, мы все знакомы с творчеством Джалалетдина Руми, известным поэтом и мистиком-суфием. Его учитель Атор в своей книге «Илохинома» первым описал любовь Рубии как не просто любовь к человеку, а любовь к вечному. Учитывая, что в ее стихах вообще не упоминается имя человека, это к тому вообще не было принято в персидской поэзии. Поэтому даже непонятно, почему Харис, ее брат, заподозрил ее в чем-то. И даже если бы стихи были адресованы Бакташу там, или кому-то другому, не исключен тот факт, что тот же самый Бакташ мог быть ее духовным учителем или же зеркалом, как это называют в суфизме. Атор писал, что это была любовь не к человеку, а к зеркалу. А в суфизме, как мы знаем, люди – это зеркала Аллаха. По философии суфизма мы отражение божественного, поэтому суфи смотрит на все и вся, как на Бога в его разных формах. Любовь к человеку – это лишь начало истинной любви. И он писал, что это может понять только тот, кто видит истину. Вот отрывок из одного ее стихотворения. «Любовь к нему снова сковала меня цепями, и все мои старания были напрасны. Любовь – это море без берегов. Разве может в нем плавать даже мудрец?» Трактовка проста, ведь здесь описывается то, что путь сердца невозможно объяснить логическим умом человека. Море – это бесконечность Бога. Мудрец пытается переплыть море, используя логику и расчет. Но море слишком велико, чтобы познать это море. В нем нужно не плыть, в нем нужно утонуть. И пока ты пловец, ты отделен от воды. Когда ты утонул, ты и есть море. Это и есть смерть эго. Можно привести массу отрывков из ее стихотворений, и они слишком объемны для работ ученых над этим. Но я хочу сказать, что, к сожалению, лишь немного ее стихов дошли до нас, так как, по легенде, ее брат приказал сжечь все ее стихи после смерти. Я читала, что она очень известна в Афганистане, что ее почитают даже как святую или как символ свободы. Многие ее путали с арабской поэтессой Рабияль аль-Басри, но их творчество очень схоже, хотя они жили чуть ли не 200 лет друг от друга, разделяла их по жизни и по творчеству. Без тебя, о красавец, глаза два ручья, все лицо свою кровью окрасила я. До ресниц меня в бурный поток погрузил. Нет, ошиблась я, ты всю меня иссушил. Ты, войдя в мое сердце, остался навек. Нет, ошиблась, не кровь ты, а лишь человек. Ты ручьями пролил слезы из глаз моих. Ты хотел, чтобы косы омыла я в них. Я, как рыба в песке, извиваюсь в огне. Я зову, не идешь ты ко мне. Во дворце здесь влюбленную так сторожат, чтобы внезапно затем бросить заживо в ад. Вот это вот очень красивое и такое содержательное, мне кажется, одно из стихотворений Рабии Балхи. Кругом цветы, цветы, цветы, бесчисленны они. Как многоцветен ныне сад, он как аржанг мани. Не туча над землей висит, глаза меджнуна слезы льют. Недаром розы алый цвет, щекам Лейли сродни. В траве агатовый тюльпан на кубок свадебный похож. На дне прозрачная слеза, внимательно взгляни. С короной кисры схож нарцисс, посередине золотой, а лепестки серебра, не помни. Как будто веруя в Христа, наряд монашеский надев, фиалка синяя, смотри, скрывается в тени. Друг мой, друг, милый друг, пожалей. В мое сердце пустое ты крови налей. Пусть аллея заката прибудет она, и аллея, налитого в чашу вина. Я взяла мои крови вместо чернил. Не лиловы они, и они не черны. Закончилась кровь. Современный перевод, возможно, Надины Боковиковой. Вообще, Рубия Балхи оставила лишь несколько газелей, переведенных на русский язык в разных вариантах. Но наиболее известны переводы Касымбекова, Дершавина и современных авторов. Это Лейла Лахути, ее очень большая работа по Атору, ну и Надины Боковиковой.

0: Сохранилось всего несколько стихотворений Рубии. Как предполагается, часть из них была уничтожена Хурисом, а часть затерялась. Но немногие дошедшие до наших дней стихи демонстрируют ее поэтический вкус и мастерство. Рубию называют матерью персидской поэзии. Вместе с этим она писала стихи и на арабском языке. Об этом сообщает Мухаммад Ауфи Лубат-уль-Албаб. Дочь Кааба, хотя и была женщиной, своей мудростью сделала посмешищем всех мужчин мира. Она была всадницей обоих поприщ и владычицей обоих слов, могущественной в арабском стихосложении и искусной мастерицей в персидской поэзии. Эта печальная история любви сделала образ Рубии Балхи символом жертвенности, верности чувствам и духовной независимости. Важно подчеркнуть, что трагизм ее судьбы не затмил, а напротив усилил значение ее поэтического наследия. Рубия вошла в историю не как жертва обстоятельства, а как поэтесса, отстоявшая право на чувства и слово. Рубия была похоронена в Балхи. Там находится ее могила, на которой приходят многочисленные поклонники. А вот еще одно мнение. Мнение преподавателя Таджикского национального университета Рубии Рахимовой.
1: Рахимова Рубия Дудовна, заведующий кафедрой мировой литературы Таджикского национального университета. Имя Рубия Балхи занимает особое место в истории таджикской персидской литературы не только потому, что оно связано с ранним этапом формирования поэтического канона, но прежде всего потому, что оно связано с появлением в этом каноне женского голоса, потому особенно ценным. Культурная традиция Востока X века, где поэтическое слово было одной из высших форм духовного и социального самовыражения, участие женщины в литературной жизни являлось исключением. Именно поэтому фигура Рубии Балхи не может рассматриваться лишь как частный литературный феномен. Она является показателем сложных культурных процессов, происходивших в эпоху саманидов, и свидетельством того, что женское присутствие в интеллектуальной истории Востока существовало с самого ее начала. Эпоха саманидов, в контексте которой обычно рассматривают поэзию Рубии Балхи, была временем активного становления новой персидской литературы. Формируются жанры, закрепляются поэтические формы, устанавливаются эстетические нормы. Включенность Рубии в эту систему означает не только признание ее таланта, но и допущение ее голоса в элитарную сферу культуры. Биографические сведения о Рубии Балхи очень мало. Она происходила из знатной семьи в Балхе, одном из важнейших культурных центров Востока. Ее образ – последующая традиция связана с историей трагической любви, которая привела к ее гибели. Эта история, будучи литературно переработана и многократно переосмыслена, стала частью суфийской и романтической интерпретации любви как пути страдания, очищения и духовного возвышения. Однако, независимо от степени ее исторической достоверности, сама структура этого предания указывает на важный момент – поэтесса осмысляется через призму конфликта между внутренней свободой и внешними социальными ограничениями. Этот конфликт является ключевым для понимания образа Рубии. С одной стороны, она принадлежит к высокому культурному слою, обладает образованием, владеет поэтическим языком, включена в литературную традицию. С другой стороны, как женщина, она лишена возможности открытого самовыражения и вынуждена существовать в рамках жестких социальных норм. Поэзия в этом контексте становится не просто эстетическим актом, но формой внутреннего сопротивления, способом сохранения субъективности и права на чувства, мысль и слово. Рубия отличалась красотой и изяществом, высоким уровнем образованности и духовного совершенства, острым умом и поэтическим дарованием. Она была известна как поэт. Она сочиняла стихи, и ее отец не препятствовал ее поэтической деятельности. Отец Рубии скончался, когда она была еще молода. Дальнейшая жизнь Рубии протекала в крайне тяжелых и трагических обстоятельствах. Ее брат Харис категорически запретил ей заниматься поэзией, что придавало ее судьбе характер личной и духовной трагедии. По преданию, брат убил ее в молодом возрасте, задушив в бане за преступление любви. Трагическая гибель Рубии не осталась без отклика в литературе. Так Атарни Шапури посвятил этому сюжету поэтическое произведение. Рабия преимущественно проявляла себя в любовной лирике. Согласно преданию, в момент смерти в бане она, обмакнув палец в кровь, написала на стене стихи, исполненные любовного чувства, боли и страдания. Отрывок из стихотворения. «Кроме образа друга, что в сердце храню, все творения мира предам я огню. Пусть их пепел возьмет тот, кого я люблю. Я в слезах моих землю до дна утоплю. Вся я в пламе, друг, и в слезах, и в крови. Мир покинул этот, сгорела в любви. Пробил час без тебя, я к концу подошла. Оставайся навек, ухожу, я ушла». Поэтика Рабия Балхи отличается лаконичностью, символичностью и опорой на традиционные образы восточной любовной лирики. Сдержанность формы, а сочетается с высокой эмоциональной насыщенностью. Рабия Балхи занимает символическое место в истории литературы Востока. Ее образ и творчество становятся моделями для последующих поколений поэтесс. Она формирует тип женской поэзии, основанной на свободе слова и эмоциональной искренности.

Таким образом, изучение творчества поэтессы Рамия Бахи позволяет увидеть универсальные закономерности женского лирического самовыражения. Рамия Бахи – первая поэтесса таджикской персидской литературы, архетип женского голоса в восточной поэзии. До нашего времени дошли лишь немного фрагментов стихов, и они являются предметом научных дискуссий. Тем не менее, сам факт сохранения ее имени и ассоциации его с поэзией уже свидетельствует о том, что ее воспринимали как фигуру значимую. Эти стихи демонстрируют включенность в раннюю газельную традицию с ее характерными мотивами любви, разлуки, тоски, верности и внутреннего достоинства. Фигура Рабия Балхи постепенно приобретает символический статус. В средневековой литературе она становится образом трагической возлюбленной, в суфийской традиции – образом души. Эта множественность интерпретаций не обесценивает ее образ, а напротив, делает его особенно устойчивым и значимым для разных эпох и культурных контекстов. Современный интерес к Рабии Балхи связан не только с юбилейными датами, признанием ее значения в литературе, но и с более глубоким процессом переосмысления культурного наследия. В ноябре 2025 года на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было решено включить 1050-летие со дня рождения Рабии Балхи в список памятных дат ЮНЕСКО на период 2026-2027 годов. Важно подчеркнуть, что международное признание юбилея выдающейся таджикской персидской поэтессы Рабии Балхи, которая жила в эпоху правления саманидов, подчеркивает богатое культурное наследие таджикского народа.

Таким образом, значение Рабиа Балхи заключается не столько в объеме сохранившихся текстов, сколько в самом факте ее присутствия в истории. Она является точкой, в которой пересекаются поэзия, история, миф и культурная символика. Она свидетельствует о том, что женский голос существовал в классической культуре с самого начала. И именно поэтому его восстановление и осмысление сегодня имеет не только научное, но и культурно-этическое значение. Рамия Балхи не столько трагическая фигура, но и основоположница женской поэтической традиции таджикской персидской литературы. Ее стихи и судьба стали фундаментом для признания женщины в литературе и культуре региона. Сегодня ее имя воспринимается как символ женской свободы, творчества и духовной жизни.

Рубия Балхи занимает особое место как первая женщина-поэт в истории таджикско-персидской словесности, открывшая путь для последующих поколений женщин-авторов. Ее творчество стало доказательством того, что таджикская литературная традиция с ранних веков основывалась на гуманизме, уважении к личности и силе художественного слова. Ее имя сегодня является неотъемлемой частью литературного канона, а ее образ используется в научных исследованиях, учебных программах и культурных проектах как пример высокой духовной культуры. Учитывая положение женщины того времени на Востоке, кем бы она ни была, дар Рубии феноменален до уникальности. –

памятники. Скульптурные бюсты удивительной красавицы с тонкими чертами, гордой осанкой и постановом головы, величественным и каким-то сияющим взором. Конференция, посвященная ее творчеству, лирике, значит, рукописи сохранились, строки звучат. И она действительно жила в Хорасане, как райская Перри, открывая двери в волшебный сад, где всегда цветут розы. Ее имя не выдумано, а таит, источает свой аромат, вплетается в строфы, наполняет их, светится ими, дышит, околдовывает. До озноба, до мурашек. Я снова и снова шепчу строфы, как заклинание в вечность, в облака.

В современных условиях Рубиай Балхи воспринимается как исторический образ образованной, мыслящей и духовно свободной женщины, чье творчество полностью соответствует задачам сохранения национального культурного наследия и воспитания молодежи в духе уважения к языку, литературе и истории. Обращение к ее поэзии способствует более глубокому пониманию истоков таджикской литературы и роли женщины в формировании духовных ценностей общества. Рубиай Балхи – не просто легендарное имя, а реальная поэтесса, чье слово прошло через века. Ее творчество стало одним из первых ярких проявлений таджикско-персидской поэзии и навсегда закрепило за ее именем статус символа поэтической искренности, духовной силы и человеческого достоинства. Как отмечается в послании лидера нации, воспитание образованной, сознательной, социально активной женщины является важнейшим условием развития государства и укрепления национальных ценностей. Имя Рубиай Балхи навсегда вписано в историю таджикской культуры как символ духовной свободы. Ее наследие подтверждает, что таджикская цивилизация с древнейших времен была источником гуманистических ценностей, высокой культуры и просвещения. Сегодня, следуя идеям, обозначенным в послании президента Республики Таджикистан, обращение к личности Рубиай Балхи – это не только акт памяти, но и важный шаг в укреплении духовных основ современного Таджикистана, где уважение к женщине, культуре и слову остается незыблемой ценностью национального развития. Уважаемые слушатели, это был наш рассказ о великолепной Рубиай Балхи. С вами была я, Метабарина Мунджон. Будьте счастливы!

уважаемые слушатели, это было все то, о чем мы хотели рассказать. Напоминаем, радио ВОЗе Таджик выходит в эфир с 13 часов по душанбинскому времени и в течение 2 часов рассказывает о новостях, истории, культуре, науке и достижениях Таджикистана. Нам остается только пожелать всем удачи и передать микрофоны следующему блоку, блоку на узбекском языке. Оставайтесь с нами на радио. Ovozi Tojik.